0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимано-Про.
1: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru. Dance

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

find out if you do.

0: Спорт реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры.
1: Способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про

0: на сайте alimonopro.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Сегодня среда, вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья, серединка рабочей недели. 7 октября у нас среда.
2: Да, отлично, два гороскопа у нас будет впереди. Также у нас игрушка сегодня за приз вейкаперов тоже. Расскажем вам вот о факты интереснейшие, горячие новости. Ребятки сыграют в игру у нас между собой, о, а вы наконец-то им поможете. Да, сегодня она произойдет, поэтому вам наше мобильное приложение рекорда точно пригодится.
3: Можно от себя пожелание посложнее что-нибудь сегодня в популярите?
2: Вот прям, ну, что давайте, такое? Давайте что-нибудь найдем. Начинаем с поводов, как обычно, на 7 октября. Сегодня день вежливых людей, отлично. Праздник.
3: Ты, получается, сегодня перебивать никого нельзя, что ли?
2: Ну, хотелось бы, как минимум, как минимум.
3: Сильвополе, а, пожалуйста, двери, кто нам будет открывать, это же все тоже про вежливость.
2: Да, день Конституции СССР. Кто следит за этим событием, вот 49 лет как празднуется.
3: Я ждала этот день. Мы будем сегодня обсуждать, какая вы статья?
2: Может быть, кто вы из лидеров СССР. День воспоминания про теплые вещи. Ну, пора уже доставать, наверное, с верхних полок, почему бы и нет.
3: А я на днях как раз перебирала шкафы летние, так, знаешь, что слезами на глазах убирала летние босоножки, доставала какие-то вот эти вот ботинки осенние.
2: Всемирный день хлопка сегодня 5 лет как празднуется, что тоже неплохо, уже собираем.
3: А Всероссийский день беременных девчулек, кто в положении, вот сегодня можно еще себя и порадовать этим праздником.
2: Ага, Всемирный день карате еще, кто занимается и занимался вам. О!
3: День случайных приступов поэзии. Эх, Стасика, не хватает. Сейчас бы он как раз нам свою китайскую поэзию загнул.
2: Да, он умеет. День ты важен мне. Такой еще есть у нас. День ванны. Сегодня нужно идти к соседям, если у вас только душевая кабина.
3: День образования штабных подразделений МВД РФ.
2: Классно. Международный день безопасной дороги в школу сегодня. Ну, из всех таких интересных праздников назвали.
3: Ну, мне кажется, что нужно либо цепляться за карате, какой вы этот...
2: прием.
3: Хук.
2: Да? Какой боевой прием, возможно.
3: Либо, ну, конечно же, какая вы беременяшка. Ну, ладно, не. Теплые вещи тоже мне нравятся. И вот, да.
2: Давайте, какое вы боевое искусство этим утром? Вообще, их достаточно.
3: Я тэквондо.
2: Бокс, карате, кёкусинкай, муай-тай, капуэра. Вот мы, например, под музыку любим подраться, да? Это наша история.
3: О, кстати, давно забытое слово красивое, капуэра.
2: Начинается. В общем, какое вы боевое искусство этим утром? Напишите нам в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, мы начинаем, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 октября и прямо сейчас.
2: Овны, остерегайтесь внезапных решений и тем паче необдуманных действий.
1: Тельцы, если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше нос из дома не показывать.
2: Близнецы, сегодня вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто такие чарующие перспективы.
1: Раки, на свете много незаменимых людей, помните об этом.
2: Львы, сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры.
1: И девы, сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго.
2: Весы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения.
2: Стрельцы, сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник.
1: Козероги, сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными.
2: Водолеи, сегодня для вас важно понимание целей вашего семейства, понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
1: Рыбы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: вот, искусственный интеллект чуть опять не убил человека. Вот такой вам.
1: За что? Почему
0: спойлер
1: опять?
0: Ну, в начале, да, сейчас расскажу. В начале пришлите нам голосовое сообщение в чат мобильного приложения Рекорда, потому что мы сегодня определяем, какое вы боевое искусство этим утром. Ждем ваших сообщений, скоро слушаем голосовые. В общем, Клод в этот раз подвел, чуть не отправил 16-летнего подростка на тот свет. Парень доверил нейросети построить маршрут на гору с названием «Вдова», вот так он назывался. И свернул его с обычной тропы на опасный скалистый участок, где подросток в итоге застрял и даже не смог спуститься самостоятельно. Вот вам искусственный интеллект.
1: Слушай, подожди, ну вот мы обвиняем искусственный интеллект. Но я была в ситуации, когда еще не было искусственного интеллекта, и навигатор в чужой стране точно так же, как где-то там в горе, не туда нас завел, я очень испугалась. Это просто был навигатор.
0: К навигатору претензий нет. У него интеллекта нет. Он просто вот выстраивает свои линии. Поэтому, а здесь интеллект, вот что коренное, понимаешь?
2: Слушайте, и проанализировал его соцсети, как он общается с людьми, что вообще за человечек.
1: И решил, отправил его.
2: Говорит, нечего тебе делать на этом свете, подумал и.
0: Классно, да? Это, наверное, месяц за тех роботов, которые, помните, сами прыгали в лаву, которых Шварценеггер подвел.
2: О, это крутая штучка.
0: Очень круто сделали, да, утилизировали, ну просто как топ-кино просто сняли.
1: И ты считаешь, что они сейчас мстят реально?
0: Они мстят за своих, я уверен, так и есть.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дефицит рабочих в России к 2030 году может вырасти в 2,5 раза с нынешнего 1 миллиона до 2 миллионов 600 тысяч человек, прогнозирует ЭКОПСИ. При этом потребность в рабочих вырастет лишь на 450 тысяч, а основная проблема будет связана с сокращением предложений из-за демографии и смена профессиональных предпочтений поколений. Гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Фонтанки и ТАСС, это произошло 5 октября, а в материалах дела фигурирует сумма в 80 миллионов рублей. РБК со ссылкой на два источника пишут, что следствие будет ходатайствовать об аресте Васильева. Китайские автомобили могут выводить из строя камеры смартфонов. Причины называют лазерные лидары. При попадании их инфракрасного излучения на матрицу камеры появляются цветные точки, линии и светлые пятна. А некоторые пиксели могут перестать работать. За год число обращений в ремонт из-за поврежденных камер выросло на 30%. Ремонт обходится в 15-20 тысяч рублей. Особенно опасными называют лидары Li Xian, Xiaomi, Geely и Zikr. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик.
3: Августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать.

0: конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное, действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: каперы.
1: Ну что, мастера боевых искусств собрались в наших голосовых сообщениях в чате мобильного приложения Рекорда, поэтому давайте слушать, кто у нас сегодня присутствует.
2: Давайте на небольшую разминочку Станислав немножко проведет, а то у нас вот немножечко подвисает. А вот все, готовы.
3: Значит, без разминки.
4: Добрейшего утра, здравствуйте. Сегодня мне новости в одном мессенджере напомнили, что у одного дяденьки день рождения.
2: Да, так и у какого?
4: Поэтому я безоговорочно сегодня дзюдо.
1: Есть такой, да, сегодня, кстати, у президента нашего день рождения, ребят, если вы не знали.
2: Ничего себе, это было сообщение от Александра, от Вячеслава.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, вейкаперы. Если мы говорим про боевые искусства, то сегодня я вот этот вот, который бесконтактный. Вот, вообще не хочу ни с кем разговаривать.
1: Я как-то залипал двое суток, пытался изучить эту историю с бесконтактным боем.
2: Да, получилось?
1: Не работает это, ребята, либо я что-то не понял. Но это очень весело смотреть, когда они бросают друг друга вот так вот, не прикасаясь, отводят энергии и толпу целую. Там... Очень классно.
3: Слушайте, ну это все можно приобрести, эти навыки, нужны только деньги.
1: Возможно.
2: От Евгения!
6: Всем доброе утро, а я сегодня сонный мастер.
1: Сонный мастер.
2: А наш постоянный. Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят.
2: Привет.
7: А я владею боевым искусством Натальи морской пехоты. Поэтому я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда.
1: Она начнет стрелять. Вот у нее какое боевое искусство было. Тайное еще.
2: И от Александра.
8: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. А я сегодня боевое искусство кунг-фу. Удар по почкам. Кинья! Кинья! Кинья! Ну и как всегда, поехали!
1: Ну тише, тише, тише, размахался. Кинья, кинья. Успокойся, успокойся.
2: Все, едем.
1: Это как
0: на рекорде.

0: Вейкаперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад». Расскажу вам несколько новостей из мира видеоигр. Компания Sony без лишнего шума обновила аппаратную начинку PS5 Slim. Главное улучшение – это система охлаждения процессора. Инженеры изменили конструкцию радиатора так, что приставка стала тише и надежнее, а заодно упростилась замена внутренней батарейки материнской платы. Ведьмак 3 «Дикая охота» обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Мощный толчок игре дал выпуск полноценного графического ремастера, который бесплатно получили все владельцы оригинала. На пике в охоту за чудовищами одновременно включились более 137 тысяч человек. Наплыву геймеров очень помогает и осенняя распродажа в Steam, где сейчас идут хиты с огромными скидками. Амбициозная космопера Exodus от авторов Mass Effect обросла интригующими подробностями. Игроки встретятся с разумными генно-модифицированными животными, которые управляют огромными боевыми роботами. Напомню, что главная фишка сюжета — это искажение времени при космических перелетах, а релиз Exodus запланирован на 7 апреля следующего года. Оригинальная Frostpunk официально появится на Nintendo Switch и Switch 2. Студия 11bit представила геймплейный трейлер и назначила релиз на 19 октября. В цифровом магазине уже стартовали предзаказы со скидками и стала доступна бесплатная демоверсия. В Steam набирает популярность демоверсия симулятора «Ларек на улице Ленина». Это юмористическая игра, воссоздающая атмосферу торговли из 90-х. Проект вовсю вирусится в интернете благодаря узнаваемой эстетике. 9 октября на всех актуальных платформах выходит Dragon's Dogma 2 Dark Horizon, масштабное сюжетное DLC для одной из лучших экшен-РПГ последних лет от Capcom. Дополнение принесет новую локацию, опасных монстров и продолжение истории, а сама базовая игра в этот же день впервые выйдет на Nintendo Switch 2. 14 октября на ПК, PS5 и Xbox выходит Warhammer 40 000 Bolt Gun 2, продолжение успешного местового бумер-шутера во вселенной Warhammer. Вот и все новости на сегодня. С вами был Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад». Играйте только в хорошие игры.
0: «Геймпарад» по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Вейкаперы
4: на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще точно будем.
3: Ребятки, в этом часе будем с вами играть. У нас игра «Секунданты» по средам, поэтому готовьте приложение.
2: А, да, пока к новостям. Классное событие произошло. Опять же, в сети нашли мы эту историю. В США родители слишком сильно разбаловали своего ребенка, да, что для исполнения его следующего желания им пришлось купить домой пони. Да, как часто это обещают. Говорят, да, хочу пони. Да купим эти когда-нибудь пони. Это проходит в нашем случае, что типа, ну, будет да будет. А парню купили.
3: Это точно не яишко, я просто пересматривала видео, похоже на настоящее.
2: Да пофигу. Главное, что у парня даже вы есть пони. Посмотрите, как это выглядит в наших социальных сетях. Опять же, подписывайтесь, смотрите. Ну, классно, классно. Вы помните вообще...
4: У него желание было какое-то, и они купили ему пони.
2: Они ему постоянно исполняли его желание.
4: А что конкретно он хотел? Колбасу из пони, котлетки.
3: Нет, кататься на пони.
4: Сделать из него единорога.
2: Может быть, кстати. Он что-то хотел превратить его что-то.
4: Такой, я буду кентавром на следующей вечеринке. Сказал он.
3: Ну, когда у родителей неограниченный ресурс, наверное, мне кажется, они не отказывают
4: своим подожди, детям.
3: Ни в чем.
4: У них неограниченный ресурс. Неужели нельзя купить один кожаный ремень? Что так сложно?
2: Вот пони как раз на это, возможно, дальше и пойдет. Мы будем желания детские обсуждать. Какое ваше желание исполнили в детстве? Вот какая у нас тема на ближайшие 2 часа. Ну, у меня стандартно крутые. Это велосипед и компьютер. Это то, что я помню самое яркое.
3: А вы не просили родителей сходить в магазин вам за братиком или сестренкой?
2: Нет. Я не просил, мне это не надо. Зачем? Я один.
3: Я тоже не просила, я тоже одна.
4: Зачем? У меня был старший брат, мне хватало этого.
2: Третий, каким? Средним ты быть не хотел, получается.
4: Конечно, нет, я со старшим еле справляться-то начал.
3: Короче, велик, да, ты чего просил?
4: Я роботов просил.
3: Роботов? А я просила. Спортивный костюм Adidas и кеды Nike. И когда папа мне их привез, я, мне кажется, была просто на 7-м небе от счастья.
4: На районе стал чуть больше семок лежать после этого.
2: Вот это, друзья, и будем вспоминать и обсуждать вместе с вами, какое ваше желание исполнили в детстве. Давайте рассказывайте нам в чате мобильного приложения Рекорды и наших социальных сетях.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы начинаем обсуждать, сейчас будем все озвучивать, детские воспоминания все эти.
1: Антон пишет, как-то на мамин день рождения мне отец подарил PlayStation 2 с Tekken 3. Это было исполнение мечты, когда не ждешь, это особенно круто.
0: Класс, вот Димас года в 4 говорит, мне на день рождения подарили коробку киндер-сюрприза. А еще и заболел тогда, сидел в одиночестве с матерью, ели, было вкусно.
1: А я коллекционировала из киндеров этих всяких челобречков. Серии разные. Вы просили Дэнди, мы просили Дэнди и телевизор под него, где можно было сажать кинескоп.
0: Саша Красный вот вспоминает, говорит, я рос в 90-е. Мои желания и родительские возможности были в параллельных вселенных просто. Вот какой-то там Саша Красный, возможно, Саша Желтый в те времена в параллельной вселенной.
2: Еще зеленый он тогда был.
0: Еще зеленый, да, имел все, а наш Саша в этой вселенной лишь мечтал об этом.
1: Алексей, всем привет из Екатеринбурга. В 1993 году родители купили Дэнди на Новый год. Был очень счастлив, так как не надо было проситься к соседу поиграть.
0: Ви Антонова рассказывает, года два в два хотела Milky Way шоколадку. В рекламе советской она не тонула в молоке, я помню, была, да, кстати, история. Купили, налили кастрюлю молока, а шоколадка, зараза, утонула. Детскому разочарованию не было предела. Вот не все мечты стоило исполнять, конечно, что должно было остаться вот этой магией.
1: Мне подарили мопед, сообщение такое, из Риги.
0: Угу. Собаку просила. Елена пишет, завели немецкую овчарку, Лору, так ее звали, бегали с ней на стадион, занимались. Собака клевая такая была.
1: Точно, я же тоже кошку и собаку просила.
0: Дарили тебе?
1: Да.
2: Нет, стоп, подожди, просила у кого-то или просила кошку о чем-то?
1: Собака. Нет, просила у родителей. У меня сначала появилась маркиза, потом собака Джерри.
0: Кимир рассказывает, Sega Mega Drive 2. Дедушка купил на горбушке. За что получил от мамы и бабки, конечно.
1: По горбушке.
0: Но я все равно играл в нее. И играю спустя 26 лет. Хорош, красавчик. Что проходишь сейчас? Моя любимая на Sega Mega Drive 2 была Mortal Kombat 3 Ultimatum. Я не знаю, я просто фанат того был.
2: Там еще Battle Tots был.
0: Да,
2: Sony.
0: Там много легендарных игр. Да, да.
1: Отец научил меня водить мопед, и мы с ним ездили собирать урожай подсолнечника с полей. Вот так спрячем мопеды в километре где-то, а потом с мешками к ним на полуприседе.
0: Антонова опять же Ви вспоминает. Тетя подарила мне билеты на первый концерт Натальи Орейро в Москве в 2001 году. Мне было 10 лет. Обожала ее тогда. Камбио доллар дополняет. Камбиертас.
2: А плакаты были с ней?
1: Да.
0: Помню, конечно, были. Друзья, обсуждаем, какое ваше желание исполнили в детстве. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорды. Наши соцсети не забывайте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, а мне пойдут виниры?
5: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
4: А я хочу премиум.
6: Кольцо купи, в ресторан своди.
4: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
0: Ситилинк!
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Играем через минут 10, поэтому если вы хотите оказаться в прямом эфире, все, что нужно сделать, это написать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, а мы случайным образом уже выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Ждем, пока обсуждаем, а какое ваше желание исполнили в детстве.
1: Да, именно родители. Простила коньки, настоящий папа выискал и сказал: учись, научилась от двух полозных до балета на льду.
0: А подожди, может быть, не родители, могут быть родственники, бабушки, дедушки могли исполнить желание. Ну, то есть, как бы, в принципе.
1: А вторые половинки крестные, у нас учитываются или нет?
0: Вторые половинки,
1: наверное,
0: в детстве.
1: В детстве вряд ли же.
0: А мы про беременность 16, если обсуждаем сейчас в таком формате, то может быть, не знаю.
2: Ну, так себе там подарочки, конечно.
0: Да, Елена рассказывает. Братика просила, так и появился Серега. Привет, Серега.
1: Серега.
2: Сразу взрослый.
0: Да.
1: А, я все, что хотела, сам себе дарю, так как у родителей не было возможности, а у меня есть.
0: Классно. А, кстати, нужно, наверное, исполнять свои детские желания, если вы чего-то хотели. Вот есть такая возможность сейчас ту же Сегу купить. Не знаю, хула-хуп вы хотели какой-то. Да купите вы сейчас, порадуйте себя. Почему бы нет?
1: Я в какой-то момент поймалась на мысли, что я реально себе покупаю игрушки. То есть там какие-то Барби или еще что-то. Все, что нравится мне, я реально во взрослом возрасте покупаю. Упала.
0: Классно, хотели Барби. Да купите вы Барби и кучу нарядов на нее. Почему нет-то? Ксюша очень просила пианино, где только не встречала. Его везде по клавишам нажимала. И мне купили. В 5 лет отправили в муж-школу, а как-то практически все, что хотелось, все исполнилось. Спасибо родителям, говорит Ксюша. Вот, видите, талантливая пианистка у нас есть благодаря этому подарку.
1: Ольга из Астаны пишет: значит, у нас в семье было 5 детей, и баловать нас было непросто. Но наши мечты родители всегда исполняли. И хотя куклу с меня ростом и велосипед. Я вообще не представляю, как они умудрялись это делать. Но 45 лет назад мы на фоне наших сверстников были вообще упакованы по полной.
0: Класс.
2: Да, не задаешься же вопросом, только сейчас. Откуда родители доставали игрушки? Я вот вспоминаю, насколько это были там, ну,
0: был
2: не самые...
0: квест.
2: Да, не самые простые времена, и тем не менее, машинки были, роботы. И причем крутые роботы были. Ну, я про себя говорю.
1: Ой, а у меня была такая игра, где бегемотики шарики ели.
0: Да, все из Чехословакии везли.
1: Серьезно?
0: Да, так и есть.
2: А сейчас из Чехии и Словакии.
1: И ты мне сейчас напомнил, разблокировал воспоминания, как мне мама, знаешь, достает белую куртку. Хочешь поносить? Она из Чехословакии.
2: А я думаю, разблокировали память о Чехословакии. Ты в окопах.
0: В принципе, да.
2: Бегаешь по городу.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, заявил Песков. Так, в Кремле отреагировали на решение Сейма Литвы снять запрет на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. Песков назвал это шагом в сторону эскалации напряженности. Трамп предложил помочь России после инцидента с чумой в Сибири, назвав ситуацию большой проблемой для страны. Американский президент также отметил, что чума – тяжелое заболевание, и заявил, что ему неприятно из-за ситуации в России. Накануне Песков призвал не верить слухам о чуме в Иркутской области и ориентироваться на данные Роспотребнадзора. Криштиану Роналду назвал условия возвращения в сборную Португалии, пишут местные СМИ. По данным журналистов, 41-летний форвард не планирует возвращаться в национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренер. Роналду, как утверждается, недоволен публичными заявлениями тренера и перестал верить в искренность его желания вернуть нападающего в сборную. Причиной конфликта стали слова тренера о том, что никому не нужно ни перед кем извиняться. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург.
0: Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
6: 20 лет.

0: От боли спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-сети на сайте havei.ru. 13+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: секунданты.
1: И есть тот самый счастливчик Максим. Его зовут, если я не ошибаюсь.
2: Абсолютно верно. Максим, привет.
3: Здравствуйте.
2: Из какого ты города, Максим?
3: Нижний Новгород.
1: Классно. Макс, мы здесь детские мечты обсуждаем, которые исполнили. Была у тебя такая? И была ли она исполнена? Расскажи нам.
3: Да, была. В Новый год маленьким был. И заснул. А с утра уже в компьютеруме.
1: Вау, компьютер! Ничего. Ты где, на Барвихе жил, что ли? В каком это году было?
3: Не в Барвихе. Короче.
1: Ну, хорошо, отлично. У нас игра сейчас, у тебя тоже есть возможность выиграть приз от вейкаперов. У нас игрушка «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту времени и букву. И на эту букву ты должен взять с собой 5 предметов, подходящих под эту ситуацию, иначе мы будем докапываться. Правила понятны?
3: Ага, понятно.
1: Так, куда идет у нас Максим?
2: А нельзя на машине времени его в прошлое отправить?
4: Можно.
1: А только куда? Хорошо, в принципе, да.
2: В Сочи.
1: В Сочи? Давайте, в принципе, в Сочи.
2: Давай.
1: Что, буква какая?
4: Буква будет Че.
1: Че. То есть Челентано. Да.
4: Че.
1: И отправляешься ты в Сочи. Макс, у тебя минута прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь.
3: Щетку.
1: Так.
3: Так. Шавель.
2: У нас буква Че или Ща?
1: Уже на Ща пошел.
2: Уже на Ща, хорошо. Шавель, щетка.
1: Еще что? Может, рыбу какую-нибудь?
2: Щель.
3: Щуку можно. Щуку.
2: Отлично, так.
4: В щели спрячешь. Ага. И?
2: Щуку в Сочи. Надо брать.
1: И?
3: Так.
1: И
4: орешки он что-то делает.
3: Щебень помогать буду там рабочим.
2: Что?
4: Что?
3: Щебень.
2: И еще одно. Или все уже?
4: Не, все.
1: А была, была щетка первая, да. А, ну, по идее, 5. У меня есть вариант только докопаться до щели. Щель зачем?
3: Не щель, шавель.
1: Щавель.
2: Щавель был вторым.
1: Да. Ты нас давай не обманывай. Мы, знаешь, в эту щель игру уже знаешь, сколько третий. Играем. Да, а щель тебе зачем?
3: Не, щель я вроде не говорил.
1: Щель не говорил?
3: Дайте подумать еще одно слово, Саша.
1: Ну ладно, подумай, конечно, раз ты щель не говорил.
2: Да проще щель за честь, которую ты не говорил.
1: Ну, давай тогда что-то мега крутое возьми с собой.
2: Да, щелочь.
1: Пригодится.
3: Ну, можно,
2: щеки.
1: Можно ее.
4: Представляешь, ты говоришь, давай, начни что-нибудь крутое. Он такой, Шмеган Фокс. Возьму ее с собой.
1: В общем.
3: А, щенка по-любому.
4: Щенок, все, ну вот.
1: Пробил нам сердечко просто щенком. Ну, хорошо.
3: Да.
2: Как все дети.
1: Реально, ну все, приз забираешь. Мы тебя поздравляем. Привет и передавай, кому хочешь.
3: Я своим коллегам, которые сейчас слушают Радио Рекорд, но мне кажется, они все в работе, не узнают меня, наверное. Ну, я им скажу, переслушаю, и будут угорать.
1: Классно. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте вот так просто призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу. Ленина, 32.
2: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, какую же вашу детскую мечту исполнили, как это было. Вот что самое интересное.
2: Отец пытался меня научить играть на гитаре, он честно старался, но дальше в траве сидел кузнечик, и я не ушел. В общем, не вышел из меня великий, великий.
1: Бывает много нас, людей, которые посещали музыкалку и ушли с первого занятия, да.
2: Не с первого. Мне мама затащила на 4-й этаж пианино, и только тогда, когда я через год начала жестко прогуливать, и это вскрылось, тогда мы решили вопрос.
1: У нас тема потихонечку перетекает, у кого появился Серега. Светлана, у меня тоже Серега в 6 лет появился, вот рассказывает нам. Всем по Сереге в детстве, почему бы нет? Поехали дальше.
2: Мама в детстве подарила деньги на ДР, я купил бушный денди, но через пару дней деньги у родителей закончились, и пришлось денди отдавать обратно.
1: Ой, Алена просила Барби Ариэль. Подарили, но с желтыми волосами. Я сделала вид, что это небольшая проблема, но чутка расстроилась, конечно, тогда, и попросила большого мягкого льва. Подарили большого тигра, так как был год тигра. И львов просто нигде не было в тот момент. Он был прикольный очень, много лет на нем спала. Видишь, как замечательно.
2: Ой, у меня до сих пор есть какие-то игрушки с детства хранятся именно мягкие. От Алешеньки голосовое.
3: Доброе утро, ребят, еще раз. А я в детстве хотел вот эту машинку с педальками, которую сел и покрутил педали. Не то, что сейчас у современных детей электромобили, а вот сам крутишь, сам едешь. И я стал задумываться, что с нынешними проблемами с топливом мне опять нужна такая машинка.
1: Ты давай не каркай здесь. Не надо, не надо, не надо. Вот пусть у детей она будет. Мы пока на своих, но идея прикольная. Честер рассказывает: помню, на 15-летие папа исполнил мою давнюю мечту, подарил мотоцикл, но когда мама узнала об этом подарке, как же она ругалась. Пришлось папе сдать мот обратно. Кто знает, может быть, благодаря этому я жив до сих пор. Но мопед у меня все равно был.
2: Хотел часы Монтана с мелодиями, и когда пошел в школу, мне их купили. Был довольный, как слон.
1: Все хотели, пацаны, часы. Всегда да. Все хотели часы. Друзья, какое ваше желание исполнили в детстве? Пишите нам в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжие.
2: И 9 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты.
2: А также, да, ребятки, сегодня ночью были объявлены результаты топ-100 DJ Mag по версии как раз такого того самого легендарного топа за 2026 год.
3: И диджеем номер один стал, ну-ка, кто не знал, Дэвид Гетта уже в 6-й раз.
2: Что странно, на самом деле, всех удивило это событие. Я почитал комменты, ну, как будто бы было и очевидно, но в тот же момент не все этого хотели. Знаете, что удивительно было? Что у нас аниме на третьем месте. Вот
3: да,
2: это тоже
3: на втором
2: очень
3: Мартин
2: многих...
3: Гаррикс. А вообще полный список есть у нас в телеграм-канале Радио Рекорд.
2: Да, смотрите, Мартин, ну, за следующий год будет Мартин Гаррикс, как это обычно бывает. Там они обычно меняются как. Интересно, а где Фил?
4: Ну, конкретно
3: Фил,
4: сейчас?
3: Фил да. В каком-то году был в
2: да,
3: этой сотке.
2: Было дело. На 22-м Тиесто, вот что тоже удивительно. Как будто бы парень большего добился за этот год.
3: А Скриликс твой на каком?
2: Скриликс мой на 25-м. Этот вообще достоин премии выше Дэвида Гетта, как по мне лично. Ну, легенда.
4: Наверное, меняются предпочтения у людей, как они зафиксировались, и какой бы музыка ни была классная у определенных исполнителей, все вот выбирают вот это.
2: Как хорошо ты сказал, что я ничего не понял.
3: А так потому что голосование, оно обычно субъективное же. Вот и все.
4: Это моя работа, что-то говорить.
3: Чтобы мы не
4: ничего...
3: понимали,
2: конечно.
3: Да?
2: Да, в общем, вот эту историю можно покомментить вообще в наших социальных сетях, пока мы обсуждаем, кстати, истории про детство.
4: Представляешь, жесткие хейтеры диджеев. Да, Гетта, лох.
2: Очень жестко, Стас.
4: Ну, я постарался...
3: Это детская битва.
4: Стоп, я постарался максимально, ну, толерантно и лояльно.
2: Извинись.
4: Не буду.
3: Ну, кстати, по поводу детства. Многие же, наверное, просили какой-нибудь магнитофон. Я точно просила магнитофон, чтобы слушать радио и вот топовых диджеев на тот момент.
2: Может быть, все вспоминайте, пишите нам, мы тем продолжаем обсуждать желания детские, какие исполнялись.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что же сегодня интересно?
2: Так, день случайных приступов поэзии сегодня отмечается. Ага. И не знаю почему, мне вдруг решилось вспомнить маленькие коротыши Пушкина. Не знаю, помните или знаете, но для меня это как бы такие малоизвестные коротыши. В общем, первый коротыш. За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно. И вот интересный факт, что его лицейский друг Вильгельм Кюхельбекер, он как раз, видимо, не так был славен в поэзии. И потом Пушкин очень часто использовал в письмах кюхельбекерно мне. Mm-hmm. Это означало, что плоховато. То есть, и даже, по-моему, он обижался на него за это, на Пушкина, и вызывал в какой-то момент на дуэль. Но потом они помирились.
1: Ну, вот, если на работе что-то не то, вам просто кюхельбекерно.
2: Вот, интересный, да, синоним?
1: Да.
2: Еще замечательная такая фраза, которую он написал своему брату, послал и попросил продемонстрировать их общей сестре. «Семейственной любви и нежной дружбы ради хвалю тебя, сестра, не спереди, а сзади».
3: Интересно, неплохо. Можно даже на утреннике рассказать.
1: Реально, можно что-то.
2: Ну хорошо же. А потом уже, по-моему, к другу это тоже так можно переделать.
3: По смыслу рифме превосходит только заяц, который вышел на крыльцо.
2: А вот, Никита, еще смотри. Да. Он своему другу, приятелю Сергею Соболевскому, писал в письме в куплетной форме рекомендацию, что поесть в дороге от Москвы до Новгорода. Ты же любишь всякие пирожки?
1: Я фанат.
2: А вот теперь представь, ты такой едешь на поезде от Москвы до Новгорода. У гальяни или кальяни закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге от обеда и у пожарского в торжке жареных котлет отведай и отправься налегке. У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай.
1: Но, ребятки, все, кто занимается в общепите, работают. Посмотрите, как нужно рекламировать свои заведения. Сразу сработало, я бы сразу поел, точно.
0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Зятёк, что-то у меня протез сломался. Я теперь как Баба-Яга.
5: Да вы что?
4: Доча, скажи ему.
6: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
5: Куда?
6: Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
9: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
10: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
9: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
11: Отлично.
12: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
13: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
14: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы продолжаем читать ваши сообщения и обсуждать их в прямом эфире.
1: В юношестве мечтала о хорошем компьютере. В итоге в 28 лет сам себе подарила топовый ПК. Спасибо жене, что разрешила. Вроде мечта сбылась и подарила себе, что хотел. Но что-то уже желания нет играть, как раньше. Дима, 34 годика.
0: Сергей вот рассказывает, в далеком 96-м собирал наклейки журнала Panini, Mortal Kombat. Ой, они были легендарны. Просил маму каждый раз купить пакетик с наклейками в Роспечати. В итоге журнал куда-то затерялся. Пару лет назад нашел полностью заполненный журнал с тех времен. Не раздумывая, купил сразу. Даже прослезился, когда рассматривал.
1: Я, пишет Дарья, все детство мечтала, чтобы меня хоть разочек отправили в лагерь. Все дети рассказывали, как они там весело проводили время, знакомились, да еще и ездили по 2-3 раза за лето. Да, то были местные лагеря. И вот однажды приходит известие, что меня отобрали для поездки в Артек. Мои родители даже держали это в секрете ото всех. Иногда жизнь тебе что-то долго не дает, чтобы потом дать еще лучше. Ну, Артек, да, один из лучших, по-моему, вообще лагерей. Там такой конкурс нужно пройти, чтобы попасть.
2: Встречаешь этих людей, они говорят, да я лагеря прошу.
0: Светлана, как сейчас, помнит все досконально. 7 ноября, мне 5 лет, идем с родителями на демонстрацию в честь праздника по улице. И я вижу, на перекрестке стоит моя бабушка с большой коробкой, а в ней огромная кукла с меня ростом просто. А день рождения у меня 8 ноября. Но пришлось ей дарить эту куклу прямо на дороге. Самая счастливая была я, так попалась бабуля на перекрестке. Все, отдала.
1: Так, ребят, тема Сереги не закрыта. У меня тоже появился двоюродный 8-летний Серега, когда я родился.
0: Мода на Серег была в тот момент. Родители всем дарили по Сереге. Привет, я в детстве очень хотел снегокат. Алексей рассказывает, я тоже хотел. Но мне так и не купили. И мне тоже не купили. И вот я повзрослел. Дочери 7 лет, я купил снегокат.
1: И сам катаешься?
0: Так шикарно катались с ней, что возник вопрос, кому больше нравится, мне или ей? Я был в полном восторге. Алексей, 44 годика мне. Снегокат.
1: Папа работал летчиком, и у меня была мечта полетать на вертолете. И в первом классе папа меня взял в полет, и я весь полет летел в кабине пилотов у папы на коленках. Это был огромный вертолет Ми-8. Счастья не было предела, все еще хвастаюсь, что папа меня катал на вертолете.
0: А вы летали на вертолетах вообще?
1: Нет.
0: Ну, попробуйте. Вам
1: там громко?
0: Первые впечатления... Там не громко. Первое впечатление вам будет очень-очень страшненько.
2: Слушай, я в определенный момент вообще решил завязать с вертолетами. И вот уже как 17 лет они не прилетают.
0: Ну ты хорошо, ты молодец.
1: А реально страшно?
0: Но если только на самолетах летали, да, вертолет это немножечко другое ощущение, полет. Так... А знаете, как проверяют пилоты вертолета? Они поднимают вертолет в воздух, у меня друг пилот просто вертолета. Поднимают на максимальную высоту и просто выключают лопасти. Отключают вообще все.
1: Зачем?
0: И это без пассажиров все. И потом на какой-то высоте вот они смотрят, как там работает винт, там приборы и так далее. Потом, по-моему, то ли сам винт начинает крутиться, то ли они его включают. Не знаю, это тонкости. Но сама история тех, кто приходит в пилоты вертолета, очень тоже непередаваемая. Классно, да?
2: А вам не кажется, что жестенько немножко? Это как водитель автобуса будут проверять. Вот мы едем, мы отключаем тебе педали.
0: Но в небе никого больше, поэтому нормально все.
2: А если оно не заведется?
0: Ну, Стас, если докабы, знаешь?
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Петербургская биржа засекретит часть данных о торгах топливом после указа Владимира Путина, говорится на сайте площадки. С 15 октября прекратится публикация информации о заключенных договорах в ходе торгов с 15-минутной задержкой. Также закроют доступ к архивным данным о планах продаж бензина и дизеля и бюллетеням по итогам торгов. Ограничения связаны с указом, который запрещает раскрывать ряд данных о российском ТЭК, включая экспорт нефти и топлива, их продавцов и покупателей, а также объема производства и переработки. ЕС не должен уставать от военных конфликтов, заявил премьер-министр Литвы. По его мнению, после возможной победы России на Украине Москва может начать искать другие направления. Литовский премьер также заявил, что Россия якобы хочет проверить НАТО на прочность и предложил альянсу заранее разработать план реакции на действия Москвы. Юра Борисов может снова побороться за «Оскар». В рейте включил российского актера в прогноз на номинацию за лучшую мужскую роль. Борисов сыграл основателя OpenAI в драме «Искусственный». В категории второго плана, по прогнозу издания, могут оказаться Эндрю Гарфилд и Марк Райланс. Борисов уже номинировался на «Оскар» в 2025 году за роль в «Аноре». К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйте.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: 20 лет

0: 20%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Tank, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы продолжаем обсуждать, читать ваши сообщения. Еще до конца часа эта тема активна, поэтому пишите.
1: Не то чтобы в детстве, но в 2009 году, когда мне было 17 лет, папа купил мне билет на концерт Линкин Парк в Петербурге, моей любимой группы с 2002-2003.

0: 2003 года. Я просил очень долго, упорно и добился своего. Спасибо, папа. Концерты, те эмоции вообще навсегда.
1: Это такая память, наверное, сейчас.
2: Леди Ви сейчас разблокирует всем воспоминания. Она говорит, в детстве я очень хотела тамагочи. И мою мечту исполнили на день рождения. Они тогда только в моду вошли, кстати. Фиолетовенькое яйцо у меня было, как сейчас помню. Точно, точно.
1: А у кого был вот этот трушный желтый, самый первый?
2: Ни у кого.
0: Желтый?
1: Самый, насколько я знаю, самый изначальный в Китае появился. Это такой он примитивный, желтенькое яйцо такое. Там был один динозавр, всего три кнопочки и функцию, типа, покормить.
0: Да ты с китайцем каким-то ехал, он тебе рассказал?
1: Почему? Нет? У нас Китай очень рядом был, поэтому эти тамагочи хлынули рекой.
2: Понятно, у вас-то были. У нас что уже осталось?
1: Тамагочи.
0: А у нас-то доехало.
2: Вот мы про Серегу, да, разблокировали тему. Артем разблокирует теперь другую. Мне в три года подогнали сестру, Женьку Владимировну. Кому-то Женьку, сестру, кому-то Серегу, брата.
0: Почему у нас нет в голосовалке варианта Женька, Серега?
2: А кто же знал?
1: Я вот подумал, сейчас же тамагочи — это ребенок. Покормил, поиграл, убрал.
2: Да, это готовились к взрослой жизни просто.
0: А вот здесь странное сообщение от Сереги. С раннего детства была мечта, которую я реализовал только в 38 лет. Я мечтал найти жену. Да так, чтобы этот выбор был на всю жизнь. Ну, молодец, что в 38 нашел.
2: Татьяна рассказывает, мечтала о коте. И на мой 6-й день рождения папа принес в коробке маленького персидского котенка. К счастью, не было просто предела, а мама была в ярости. Как она сдержалась при всех гостях, просто нужно было видеть. Я не представляю. Кошку назвали Ксюша, кстати. Красивая была, но вредная до ужаса. В итоге окончательно закрыла гештальт по ласковому коту уже во взрослом возрасте. Забрала из приюта лучшего кота на свете.
0: А вот вы говорите, киндер тамагочи, я помню, что я очень мечтала об иностранной жвачке. В какой-то момент папа привез мне упаковку Риглис Пермент, по-моему, и Даблмент. Даблмент зелененькая.
1: Да.
2: Даблмент был.
0: Беленькая,
1: и
0: да.
1: Джуси Фрут еще была желтая.
0: Нет, это не привозили.
2: Джуси Фрут уже хочу. Там был, по-моему, такой слоган, если я не ошибаюсь.
1: Я помню, когда была реклама «Пляж», и эти жвачки летят над землей. Типа всех пугают. Боже мой, что это? Это жвачка. Ты думаешь, о, такую я хочу.
2: Классно.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: серии.
1: Какое ваше желание исполнили в детстве? Еще немного обсуждаем и подводим итог голосования.
2: От Евгении. В детстве хотелось многое. Куклу Барби, плеер, но у родителей не было возможности купить все это. Самая большая мечта была уже в подростковом возрасте. Хотелось цифровик. И вот на ДРФ 21 год мама мне его подарила. Счастью, не было предела. Сейчас мечта каждый год ездить на морях. К этому и стремлюсь.
1: Белка решила поделиться второй половинке своими достижениями, да, супругу, говорит, в 10 лет на Новый год подарили Дэнди, сбылась его мечта тогда. Пацанам нужна была приставка. Всем пацанам в любом возрасте нужна приставка. Это закон природы, это закон вселенной, если так вам проще, девчонки.
2: А пока не рабочая тема, нужно пока... и то, и другое.
1: Либо пока, но что-то...
2: Игровое.
1: Что-то одно у парня должно быть.
3: В данный момент, вот сейчас в этом возрасте, пока это круто, ты собираешь его люто крутым, чтобы играть во все, что только можешь, как и приставки PlayStation 5 и все такое. Но нужна вот эта, как сказать, для динозавров, где пиксельные, где джойстик ты трогаешь, он у тебя плавится у тебя в руках, кнопочка западает, потом приходится по вторую фалангу засовывать туда до микросхемы. Вот. В этом кайф.
2: Про что? Я по уткам тупых.
3: Вот.
1: Петькин сын, он вспоминает про мафон, и мы спрашиваем, он говорит, мафон, старый, добрый, советский мафон. В третьем классе мне Петька подарил, Петькин сын, логично, магнитофон «Весна» 2205М. Счастье было просто и необъятным, но и разочарований немало от пожеванных кассет этого мафона.
2: У нас тут наблюдение от Сереги. Так, сейчас уже нет маленьких Серег. Кто-то видел маленького Серегу, а? Сейчас, наверное, никто не мечтает о маленьком Сереге.
1: Маленького Серегу я видел, да.
3: Слушайте, а любой Серега маленький, смотрите на него издалека.
1: Светлана рассказывает, долго просила маму проколоть уши. О, девчонки, это, наверное, ваша тема.
2: Да.
1: В один прекрасный день она говорит, пошли проколю. А я как представила, как это больно. Сердце в пятки ушло, ну и отказаться я не могла от мечты. И вот я сижу с проколотыми ушами, ниточками в них. А через неделю мама подарила мне золотые сережки с рубинами. Мечта сбылась.
2: Ой, у меня тоже были с рубинами. И представляете, в какой-то момент я сняла сережку одну, и за неделю заросла дырка. Я ходила как цыганка год, наверное, с одной серьгой, потом пошла второй раз долбить.
3: А то, что ты людям гадала и воровала лошадей, вообще никак не...
1: Было время, было время заработка у всех, да. Ну что, это голосование подведем давайте. Какое ваше желание исполнили в детстве? На первом месте у нас, конечно же, подарили то, что хотели. Родители пристально за этим следили, за что им большое спасибо. На втором месте у нас это «Пришел Дед Мороз». Вау! И на третьем месте что-то разрешили нам. Отлично.
0: На рекорде.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Вейкаперы
4: на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы час еще здесь с вами.
2: Ребятки, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп. Игра популярити. Будем играть мы со Стасом, а вы будете нам помогать всеми фибрами души. А еще обязательно будут горячие новости.
1: Прикольная новость сейчас нашел. Актуальную. Один парень сделал дрон, а на него посадил искусственного голубя. Ну, то есть не живого там какого-то, а игрушку голубя. Так он мстит соседям, которые вот паркуются где-то криво, да, там перекрывают движение. В принципе, люди, которые ему не нравятся. Вот просто этот голубь летает и какую-то жидкость скидывает с себя. В общем, похожую на молоко.
3: Так это еще механизм надо было такой
2: сделать. Да, как он так сделал? Заморочился?
1: Просто, да, взял дрон, к нему прикрепил этого голубя, и все, и там какая-то вот подача жидкости происходит, и все.
2: Вот нам этот момент как раз и интересен, подача жидкости, чтобы дрон не закис, а на этих попадала.
1: Ну, там все просто. Одна трубка, ребята. Да, просто между винтами. На самом деле, несложная система.
3: Ну, там прикольно, что, получается, он на дозаправку же возвращается, этот голубь. По сути, управляет.
1: Но если всю жидкость потратит,
3: и,
1: туда.
3: И такая картина, что стоит как мужик со шприца, кормит голубя, который сидит на дроне. И такие, ничего себе, нашел, видимо, раненого, дал ему вторые крылья и кормит.
2: Но мне кажется, соседи так его в какой-то момент отследят во время прикормки и тоже ему...
3: Представляешь, соседи его совсем достанут, он решит, что голубиного вот этого атаки недостаточно, и хоп, уже на дроне собака летит.
1: Дракон сразу.
3: Чтобы было побой. Сам летит на дроне такой.
1: И уже без трубочки, но жидкостью.
0: Мы каперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Итак, вы можете открывать чат мобильного приложения Рекорда и помогать ребятам. Это битва противостояния такое Ани и Стаса, в котором они отгадывают, что было отвечено людьми обычными. Какой-то вопрос им задавался, собрали 6 популярных вариантов ответа, и вот ребята это выбивают. Все, давайте, выбирайте уровень. Сложный, нормальный, легкий.
2: Нормальный.
1: Нормальный.
2: Нормально сложный.
1: Нормально сложный. Хорошо, давайте тогда мы зайдем с этого. Самая умная профессия. Такой вопрос.
2: Ух ты. Врач.
1: А, и это, конечно же, да, на пятом месте.
3: Учитель.
1: Есть такое, самое популярное. А, так, еще что?
2: Так,
1: думайте,
3: инженер.
1: Нет такого.
2: Так, врач-учитель.
1: Врач-учитель. Чат, помогайте.
2: Чат, ученый.
1: Есть, на втором месте, конечно.
2: О, хорошо.
1: Три еще профессии, одну вы никогда не отгадаете, мне кажется.
2: Серьезно?
1: Да, но две более-менее.
2: Так, ребят, подсказывайте. Ученые, между прочим, в чате нам подсказали.
3: Самая умная, да, профессия?
1: Да. Что, как вы думаете?
2: Профессор.
1: Да, профессор.
2: Да, то есть ученый, профессор, синонимы, ну, допустим.
1: Да.
3: Серьезно?
1: Да.
2: Ну, писатель.
1: Нет такого.
2: Радиоведущий.
1: Куда нам?
2: Мне кажется, кто-то перепутал. Я просто логически размышляю, что какой-нибудь умник сказал генеральный директор.
1: Нет такого, ну тоже нет, конечно.
3: Президент.
1: С днем рождения, Владимир Владимирович. Это важно, отработал. Так, еще.
2: Так, врач-учитель, ага.
3: Мама.
2: Умный.
1: Мама, это не профессия. Мама, это в сердечке.
3: Ну вот.
1: Так, давай.
3: Это должность по жизни.
2: Ну, наведи нас куда-нибудь.
1: Ну, они популярны были в одно время, на них учились.
2: Блогеры?
1: Нет, конечно. Ну что,
2: они
1: зарабатывают много. Из Патриков девчонки их любят очень. До сих пор.
3: Айтишники?
1: Да, айтишники, конечно.
2: Мы так забыли. А финансист?
1: Нет, еще одна профессия. Но я даже не знаю.
3: Грабитель.
1: Вы видите этого человека, на самом деле, каждое утро. И даже вот мы встречаемся 5 дней в неделю, а вы 7 дней в неделю с ним встречаетесь. И каждый из нас причем. Да.
2: Это в зеркале? Это я?
1: Нет, я же говорю, не радиоведущий, нас там нет.
2: Ну нет, что каждый ответил я.
3: Я вижу это я.
1: Нет, он, нас еще пугали этим.
2: Пойдешь бабайка. В дворнике работать?
1: Дворник, все что? Верно. Люди сказали так, учитель, ученый, профессор, дворник, врач и программист, самые умные профессии.
2: Интересно.

0: гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 7 октября.
2: Он и в этот день вашему любимому человеку захочется добиться чего-то быстро, легко и без особого труда.
1: Тельцы, постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не делать для улучшения ваших отношений.
3: Близнецы, как бы грустно вам ни было это слышать, у вашего любимого человека помимо вас есть еще множество других интересов и увлечений.
2: Рак, сегодня вы поймете, как много вам дало общение с вашим партнером.
1: Львы, сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке кардинально поменяется, причем он вряд ли догадается об этом сразу.
3: Девам в этот день звезды рекомендуют не наделять супруга чересчур широкими полномочиями.
2: Весы, звезды спешат посоветовать вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить вас о чем-то, хотя он и справляется с этой задачей.
3: Стрельцы, совершенно естественно, что у вас есть тайны от вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается.
1: Водолеи, сегодня вам будет непросто понять, что же именно от вас хочет ваш любимый человек.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали вас последние несколько недель. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров заявил, что Россия ответит на нападение на Калининградскую область или любой другой российский регион одинаково. По словам главы МИД, Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» предельно четко обозначил позицию Москвы. Ранее президент предупредил, что в случае атаки на Калининград будет применен весь российский арсенал вооружений. Лукашенко поручил белорусским ученым найти средства борьбы с беспилотниками. Во время поездки на испытательный полигон Национальной академии наук он призвал разработать способы обнуления БПЛА предполагаемого противника. При этом президент заявил, что ученым не стоит устраивать гонку вооружений и сосредотачиваться на создании более совершенных дронов. Главной задачей он назвал именно поиск средств противодействия беспилотникам. Билеты на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ подорожали до $822 за самое дешевое место. Игра Washington Capitals против Pittsburgh Penguins состоится 4 апреля 2027 года. Места в нижнем ярусе арены стоят от $1525. При этом билеты на оставшиеся 40 выездных матчей Вашингтона в среднем подорожали на 63%. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Там накопилось нормально, нормально.
2: Первая горячая новость. Из-за технического сбоя автомобилисту, выезжавшему с парковки, с паркинга, выставили счет за 20 лет. Представляешь, выезжаешь ты просто из ТЦ, а у тебя там 2 миллиарда 150 тысяч просто потому, что сломался, грубо говоря, счетчик. Они не зафиксировали заезд автомобиля. А вот на выезде показалось, что ты должен за 20 лет. Это сколько часов парковки?
1: Ну, разобрались же, да, я надеюсь?
2: Все разобрались, но вообще, мне кажется, что если у человека с сердечком не очень, можно было бы и не знаю, с ума сойти, когда ты видишь 100 870 долларов.
1: Была новость недавно, там ребята специально оставляли на подземном паркинге ФТЦ как раз-таки свой автомобиль.
2: Надолго?
1: Чуть на пару недель. Ага. И 350 тысяч они должны, но не оплатили. Естественно,
2: да?
1: Потому что они знали, да, ребятки все-таки непростые, а просто такие, ну, 350, давайте, ничего страшного, зато машинка цела.
2: Я рада за людей, которые так с легкостью расстаются с 350 тысяч.
3: Но вот самое обидное, что когда происходит такая ошибка, люди, которые, ну, насчитали, эти такие, не-не, все нормально. Вы должны нам денег. И все. И очень долго их выбивать. В одной стране женщину обязали выплатить за
2: ошибку?
3: За свет за весь район. И говорят, вы живете на этой улице? Он говорит, да. Все, вы должны. Ну, то есть вам посчиталось.
2: Это ошибка.
3: Конечно, ошибка. Как она может платить за всю улицу?

0: А ей пришел счет за всю улицу, и она очень долго судилась, чтобы ее, ну, не обязывали.
1: Ладно, деньги деньгами, это уровень комфорта, все замечательно. У меня здесь другая история. В умном поясе верности нашли уязвимость. Оказывается.
2: Можно подробности, как он выглядит.
1: Сейчас я рассказываю уже. Ну вот, в общем, существует пояс верности для мужчин. Выглядит он как электронный прибор, который, собственно, накидывается на все причиндалы, которые имеются у мужчины. И он может открыться по отпечатку пальца, да, этот пояс верности. Либо он открывается с приложения на смартфон у той девушки, которая его накинула. Но это, естественно, каждый живет, как говорится, как хочет. Мы просто обсуждаем. И, в общем, хакеры нашли уязвимость этой истории и могут запирать эти пояса у мужчин без возможности их как-то открыть. Вот такая сейчас существует история.
0: Ревнивые мужья могут так делать.
1: Ну, хоть кто, да.
2: Не, подождите, у меня очень много вопросов. Давай. Я, во-первых, хочу посмотреть картинки, как это выглядит.
1: Ну,
0: там, скорее всего, ракушка какая-нибудь.
1: Да, ну не совсем. Там прям все аккуратно.
2: А это жить-то как-то не мешает?
1: Жить не мешает. А жить не мешает в плане ежедневного использования.
2: Вот, да.
1: А вот ночного использования, ну, конечно, помешает. Она просто, ну, что это такое?
0: Ой, это очень смешно.
2: То есть какая-нибудь бывшая может оставить и заблокировать, да?
1: Если она шарит в программировании, может переписывать код, то или заказать подобное, то вообще на здоровье.
0: Я думал, наоборот, нашли, как взломать, чтобы, типа, есть специальное заклинание. Ну, пожалуйста.
1: Так то же самое есть. Они взломали и просто теперь могут их закрывать, эти пояса, навсегда.
2: Умное управление.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: О, россиянки могут рожать до 60 лет. А мужчины способны стать отцами до 90 лет. Об этом заявил академик РАН Онищенко. Вот только что прям свежая новость вам рассказал.
2: Ой, получилось у деда, началось, хвастается.
1: Такой, такой. У меня вышло.
3: Все могут.
1: И у вас получится, да, такое? Интересно. 60, ничего себе.
3: Ну, это замечательно. Это получается, что возможности организма увеличиваются.
2: Да.
3: Раньше, по-моему, уже во сколько там, в 30-35 называли старородящими, а сейчас как бы возраст женский точно сдвигается.
2: Возможности организма, может быть, исправиться, а вот возможности гражданина...
1: Хорошо, ой, как хорошо, как прям по-пятичному, прям в душу залил сейчас.
2: Да, пожалуй, ничего больше не буду говорить по этой теме, чтобы...
1: Не, ну нам нужны какие-то подтверждения, нам что со здоровьем будет.
3: Ну, Никит, ты можешь проверить, найди какую-нибудь женщину предпенсионного возраста. Так.
1: Пожалуй, когда будет 90 мне, тогда я это и проверю, чтобы эксперимент был честным и прозрачным, чтобы вот как прям заявил академик РАН, чтобы вот так это все было. В общем, друзья, давайте экспериментировать до конца недели. Да, в принципе, вообще, призываю к экспериментам. С вами были Вейкаперы, и завтра с вами услышимся. В 7 утра, Никита, Стас и Аня.
3: Хорошего вам дня, классного настроения. Ждем в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего пребывания в этой среде.
1: Пока!
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, на ближайшие 3 часа. Ну и напоминаю, что сегодня ночью событище состоялось просто для всех диджеев. Были объявлены результаты топ-100 диджей по версии DJ Mag за 2026 год. Да, уже Новый год приближается, все начинают потихонечку подводить свои итоги. Вот и как раз-таки и по диджеям подвели. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Если вы еще не знаете, здесь без спойлеров, без всего, сразу вам вот говорю это в лоб. Кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Поэтому переходите, смотрите, где же ваш любимый диджей. Знаете, я так посмотрел вообще нашу сетку вещания по музыке. И оказалось, у нас вообще вся эта сотня, она прозвучит. Действительно, вот я наблюдаю там, кто еще. Вот Тиесто у нас, он тоже. Анима, пожалуйста, в этом часе будет. Хюгель, тоже мы услышим его трек. Но Мартин Гаррикс, все они. Авичи, вот все, которые топы, у нас звучат в эфире. Поэтому вы на топовом первом танцевальном. Друзья, слушаем эфир, смотрим, кто победил. Пересматриваем, как легендарному Гетте вручают приз, конечно же. А я пока расскажу о треках в этом часе. Винтаж Калча, Lost. Топик, Lucky Ones. Вот он, чемпион 2026-го, Дэвид Гетта, гон-гон-гон! Got Lucky в этом часе, ла-ла-ла, рекорд, ремейк. Впереди только музыка, музыка и ничего более. Начинаем The Second Voice, трека Let Me Be в рекорд-миксе, и вы на волне.
1: Dance.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, сообщил Дмитрий Песков, комментируя голосование Сейма Литвы за снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. В Кремле назвали это шагом в сторону эскалации напряженности. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества, следует из материалов к форуму «Цифровые решения». Первая позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошенничество банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к ГИС «Антифрод». Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мечом. Пострадавший избежал серьезных травм и чувствует себя хорошо, об этом сообщает журналист Лоренцо Эрколи в соцсети X. Новые события дня в следующем часе.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности

Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет. Drink some margaritas

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени. Конечно же, а я Никита Бурягин. Это самое важное, что нужно знать сейчас вам на данный момент. Впереди только музыка, ну и сейчас немного полезной информации. Представляете, работа мечты может испортить жизнь. И причем так считают исследователи, то есть это просто исследователи, назовем их так, этих людей. А проблемы начинаются, когда человек ждет от одной профессии всего сразу. Как они заявляют, это денег, удовольствие, смысла жизни, чувство собственной ценности. И вот якобы все это там, на работе мечты. Из-за этого любимая работа легко превращается в ловушку. Человек соглашается на переработки, боится сменить профессию и даже воспринимает обычный плохой день как личный провал. Вот как это работает. Но будем честны, не все работают, да, на работах мечты, иначе бы, если бы все только преследовали эту цель и действительно ее исполняли, тогда бы никто, наверное, нигде и не работал. Все все-таки выбирают больше финансовую сторону этой всей истории. Как мне кажется, опять же, если у вас работа мечты, напишите мне в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Я тут почитаю про вашу профессию для себя лично, ну, с удовольствием. Ну, а пока расскажу о треках в этом часе. Альфа Джек, «Walking on Dream», «Рекорд Ремейк». «Fast Boy», «Music Sounds». Offenbach, miles away. Robin Schulz, take it slow. Начнем с Дивак и трека Slow Down в рекорд-микс.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
3: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22.00. Бронируй столы прямо сейчас. 18.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил европейский источник, передает ТАСС. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом Евросоюза и вступит в силу. В Общественной палате России рассказали, как родителям защитить ребенка от травли одноклассников. Родители могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в комитет по образованию или прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Сборная Аргентины обыграла Бенин со счетом 3-0 в прощальном матче Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. Капитан провел на поле весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Для Месси эта игра стала 208-й за национальную команду. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.

0: скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Ситилинк! Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
8: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами еще как минимум на час, это точно, чтобы рассказать о треках вкратце, какие прозвучат в этом часе, ну и рассказать вам про дофамин, тот самый быстрый, да, любимые видосы, поесть и так далее, все это относится вот как раз к этому, но, мы же не знаем, когда мы устали, друзья, так вот в сети завирусился тест, нужно включить песню, которая несколько лет назад вызывала у вас вот прям мурашки, настолько она любимой была, и в норме уже в начале трека или во время припева должно появиться чувство подъема такого. И улучшение настроения, когда вы вновь слышите эту забытую композицию. Однако, если любимая песня, от которой раньше были сильные эмоции, сейчас вообще не вызывает хотя бы даже близко что-то к тому, что я сказал ранее, скорее всего, ваша нервная система перегружена. Прямо сейчас вы можете как раз-таки и проделать такой тест над собой. Ну, можно и вечером. И расскажите, как вообще, насколько вы загружены эмоционально в процентном соотношении. Признайтесь себе уже точно. А мы на радиостанции «Рекорд» постараемся, конечно, поднимать вам мурашки до бесконечности. Вот в этом часе тоже. Например, «Дон Диабло» мне поможет с треком 9 AM. Да, «Докс» услышан. «Fade Outlines» — «Рекорд» ремейк. «Тиесто» — «Beautiful Places». John Summit, Shades of Blue. Это вкратце, что прозвучит в этом часе треков гораздо больше. В раз так 50, а может быть и 100. Начинаем с Хюгели, трека Move Into The Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Абонент временно недоступен.
6: Пожалуйста. Ты чего вся, как на иголках?
7: Ой, да переживаю. У сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
6: Так установи умный домофон Ситилинк. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
7: Да, ты права. Звоню в Ситилинк.
8: Умный домофон Ситилинк. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
7: О, сын уже вернулся.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Пул Первого. Президент Белоруссии поздравил российского лидера с днем рождения. Также в разговоре они коснулись особо актуальных тем, договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркмении, отмечает Белта. Туристический сбор в Таиланде не отпугнет россиян. Ватор считает, что спрос на туры не снизится. Сбор в размере около 1200 рублей с человека считают небольшим на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Ранее сообщалось, что Таиланд планирует ввести его для иностранцев в первом квартале 2027 года. Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выйдут на орбиту в ближайшие 2 года. Сегодня ночью были объявлены итоги топ-100 диджеев по версии DJ Mag за 2026 год. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. Dance.

0: Рекорд. Реклама. Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Мне кажется, сегодня весь мир обсуждает результаты топ-100 диджейс. Мы все помним, мы все знаем, да, что вновь победил у нас Дэвид Гетта. Знаете, только что перед эфиром с нашим редактором эфира обсудили, ну вот насколько вообще целесообразно Дэвида Гетту ставить на первое место. Конечно, да, ответил наш редактор эфира, потому что говорит, ты, Кристин, присмотрись. Артист выпускает до по 10 треков в неделю. Потрясающая работоспособность. Сложно не согласиться, конечно, да. Но, друзья, давайте пофантазируем. Была бы ваша воля, вот вы бы как распределили места в топ-100? Давайте, в топ-5 диджейс, если бы можно было. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Посмотрю, на каких лошадок делаете свои ставки. А у нас в этом часе Кима Саундс и Rise Slow слышим. Еще впереди Хигел и Мами. Также Ханна Болейн, Тедра. А еще слышим Бенни Бенасси и Лежим. В начале часа The Second Voice, Let Me Be. И все это Рекорд Дэнс Радио.

состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваш комментарий.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод. Диспансеризацию, что ли, пройду?
1: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно. Сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике. Это что-то радует меня.
1: Сходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра «Алексей Миронов». Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считает правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Японская компания Panasonic планирует создавать человекоподобных роботов, которых можно будет использовать на производственных линиях, сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту. Производство роботов может начаться уже к 2029 году, однако руководство компании пока, цитата, не может раскрывать всех деталей. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Dance Radio. Record.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а вы знаете что? Что? Между прочим, объявлены даты конца света 2026, ну потому что ежегодно объявляется что-то. На сей раз некий южноафриканский пастор, он назначил на 12 и 13 октября, то есть аж два дня будет конец света длиться, понимаете, что мы будем делать? Ну, я думаю, в принципе, сидеть сложа руки, потому что в то же время у нас вышла новость о том, что россияне начнут платить за въезд в Таиланд для тех, кто не верит в конец света и, как говорится, планирует отпуск. Итак, смотрим, сколько у нас составит туристический сбор. 450 бат, ну это примерно на рубли. 1200 рублей получается, друзья. Надо как-то вот, я считаю, до конца этого года съездить, потому что именно с 27 года появляется тот самый неприятный туристический сбор, друзья. Все, действуйте непременно. И, кстати, у нас в мобильном приложении Радио Рекорд можете написать, куда все же планируете отправиться в отпуск. Может быть, кто-то не успел наотдыхаться этим летом. Осень впереди, может быть, на Новый год что-то планируете. Пишите, все почитаю. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома, чтобы написано какой-то, да, табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили объявление должников по ЖКХ. А меня нет. Я запаниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, кого видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашлялись? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как вы сказали, петушара, ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Это уже вы, петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщил Кабмин Армении. В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями по актуальным вопросам армяно-российских отношений. Мошенники предлагают установить обновление для госуслуг, пишет РИА Новости. Они связываются с людьми, представляясь сотрудниками государственных или медицинских учреждений, а потом присылают так называемое обновление. На самом деле это вредоносный файл, который дает возможность мошенникам получить доступ к данным и функциям устройства. Сборная России по футболу сыграла в ничью со счетом 3-3 в товарищеском матче со сборной Нигерии. Матч состоялся в Нижнем Новгороде. У россиян мячи забили Садулаев, Миранчук и Кисляк. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Капучино.
1: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
0: Это торабика капучино.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, мне кажется, сегодня ночью никто не спал, прям как в Новый год, потому что были объявлены результаты топ-100 диджеев по версии DJ Mag за этот год. Да, все уже в курсе, что диджеем номер один стал Дэвид Гетта. А кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд, так что обязательно смотрите и подписаться тоже не забывайте. В этом часе у нас Дарут, Sandstorm услышим. Еще впереди Cars Fish, That Girl. И, конечно, Tom Boxer, Morena. Еще Alok и Khalid, Dive Into Me. Сейчас Hugel Moving to the Sun, и все это Рекорд Dance Radio. Dance

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа. Политик также выразил российскому президенту благодарность за искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской. Условия сдачи экзамена на права изменятся в России в следующем году. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Также больше не нужно будет предоставлять медицинскую справку, если сведения о ней есть в единой базе. Лионель Месси теперь не только обладатель золотых мячей, но и почетный доктор университета Буэнос-Айреса. В UBA отметили спортивные успехи футболиста и то, что он прославил Аргентину на весь мир. Карьеру лучшего бомбардира в истории чемпионата Испании назвали примером настойчивости, скромности и честности. Новые события дня в следующем часе.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа буду с вами. Послушаем много классной музыки. И кажется, я нашла человека, у которого есть идеальный способ никогда не слышать в кино чужое «чшш» потише. Кайли Дженнер рассказала в новом влоге, что она просто арендует целый кинозал, чтобы спокойно смотреть фильм, чтобы ей никто не мешал. И, конечно, она никому не мешала. Никаких случайных соседей, хруста попкорна или человека, который обязательно встанет перед тобой в самый важный момент. Правда, в соцсетях не все поняли такой подход. Другие знаменитости, например, Кристофер Нолан и Кристиан Стюарт, спокойно ходят на обычные сеансы в Лос-Анджелесе. Но, будем честны, если бы была возможность, кто из нас не захотел бы однажды сказать «мне, пожалуйста, весь зал». Ну а вы бы выкупили целый кинозал, если бы могли. Пишите мысли в чате рекорда. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Alpha Jack, «Walking on a Dream». В часе появится Эйв с треком «Meet Me in the Dark». И еще послушаем «Music Sounds» от «Fastboy». Отличная совместка «Don Diablo» и «Wiz Khalifa» «Go Home with a Stranger». Откроет этот час «The Second Voice», «Let Me Be», «Эд Рекорд», «Dance».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваши комментарии.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод, диспансеризацию, что ли, пройду.
1: Главное — мотивация. Понятно. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно, сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике, это что-то радует меня.
1: Сходи, просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер пасточкой, а кариес так и не проходит.
5: Милый, супер-пупер пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер доктору. Дима, едем в Приму.
6: Ваша стоматология — Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра «Алексей Миронов». Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции «Уточняйте по телефону» при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
0: Ситилинк!
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил европейский источник, передает ТАСС. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом Евросоюза и вступит в силу. В Общественной палате России рассказали, как родителям защитить ребенка от травли одноклассников. Родители могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в комитет по образованию или прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Сборная Аргентины обыграла Бенин со счетом 3-0 в прощальном матче Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. Капитан провел на поле весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Для Месси эта игра стала 208-й за национальную команду. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие? Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
2: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни за бритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: скорей.
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Надежда реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

Это «Первая танцевальная Россия». Всем большой привет! Вы слушаете «Радио Рекорд», и мы уже давно не заканчиваемся там, где заканчивается эфир. Если хотите быть в курсе всего, что происходит на «Радио Рекорд», заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Там новости станции, анонсы шоу, музыка, видео, всякие активности и все самое интересное, что происходит за пределами эфира. Можно следить за любимыми ведущими, узнавать о мероприятиях, ну или просто не пропускать ничего важного. Так что подписывайтесь на Радио Рекорд ВКонтакте и будем на связи не только в эфире. Если уже подписаны на нас где-либо, рассказывайте в чате мобильного приложения Радио Рекорд, какие социальные сети выбираете вы, чтобы следить за нами, а я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Dub Dogs, Fade Out Lines. Горячий трек от Another, Talk to You. Еще в часе появится Graceland от Yearbox. Совсем скоро здесь DJ Gojja, Jason Derulo и Chico. А начать этот час предлагаю с трека D-Vac, Slow Down, это рекорд, Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома что-то написано какой-то, да, табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ, а меня нет. Я заданиковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Да, опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да,
2: теперь да. Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, когда он видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашлялись? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как же свои... Да петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
5: Да зуб болит.
6: А доктор тебе говорил, придется удалять.
5: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
6: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
4: Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: Абонент временно недоступен. Пожалуйста.
11: Ты чего вся, как на иголках?
12: Ой, да переживаю, у сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
11: Так установи умный домофон CityLink. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
12: Да, ты права, звоню в CityLink.
13: Умный домофон CityLink. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
12: О, сын уже вернулся.
14: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Пул Первого. Президент Белоруссии поздравил российского лидера с днем рождения. Также в разговоре они коснулись особо актуальных тем, договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркмении, отмечает Белта. Туристический сбор в Таиланде не отпугнет россиян. Ватор считает, что спрос на туры не снизится. Сбор в размере около 1200 рублей с человека считают небольшим на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Ранее сообщалось, что Таиланд планирует ввести его для иностранцев в первом квартале 2027 года. Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выйдут на орбиту в ближайшие 2 года. Сегодня ночью были объявлены итоги топ-100 диджеев по версии DJ Mag за 2026 год. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Новые события дня в следующем часе.
2: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» — 760-115-09.
10: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
20: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Dance.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
1: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Record. Dance Radio. В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Послушаем много классной музыки. Расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, увидела, что Юра Борисов решил не останавливаться на достигнутом и снова метит в сторону Оскара. Юру хотят выдвинуть на премию за главную роль в фильме «Искусственный интеллект», где он сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. А Эндрю Гарфилда, который тоже снялся в этом фильме, планирует представить в категории за второстепенную роль. Ему достался образ главы компании Сэма Альтмана. Премьера фильма состоялась уже этой ночью, ну а до российских кинотеатров картина тоже должна добраться в январе следующего года, поэтому мы очень ждем. В общем, держим кулачки за Юру, ну а прямо сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Kimo Sounds, Rise Low.

еще услышим Gravity от All Things Break. Совсем скоро здесь Swedish House Mafia. Открывает этот час Hugeland Alternate с треком Moving to the Sun. Это рекорд.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считает правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Японская компания Panasonic планирует создавать человекоподобных роботов, которых можно будет использовать на производственных линиях, сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту. Производство роботов может начаться уже к 2029 году, однако руководство компании пока, цитата, не может раскрывать всех деталей. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС — лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170, 220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома что-то написано какое-то, да, табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ, а меня нет. Я запаниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, когда он видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашляли? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как вы сказали, да петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Вы петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами по будним дням в течение вечернего этого самого часа с 8 до 9 по Москве мы обсуждаем разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один высоколобый американский дядька, собственно, как его называют, отец теории менеджмента, Питер Дракер, еще где-то в середине 20 века остроумно заметил, что самое важное в разговорах людей – это услышать то, о чем люди не говорят. И, конечно, то же самое касается и новостей. В новостях чаще важнее не то, о чем говорят, а то, о чем откровенно умалчивают. И если о событии не рассказывают, то для большинства аудитории его как будто и не существует. Но пока самые умные следят за тем, чего в новостях нет, мы, как обычно, поржем над тем, что есть. И да, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне могут бесплатно пройти реабилитацию в психиатрических клиниках по ОМС при наличии медицинских показаний. В некоторых учреждениях условия больше напоминают санаторий. Есть психологи, обследования, физиопроцедуры и другие занятия для восстановления. Правда, просто так отдохнуть в дурке не получится. Направления выдают по показаниям, а программа зависит от диагноза и конкретной клиники.
2: Программа? В дурдоме есть программа, я надеюсь, насыщенная какая-то.
1: Ну да, такая. У нас бы на рекорде назвали не программа, а лайн-ап в дурдоме.
2: Ну, я надеюсь, какая-то веселая, познавательная. И потом, по показаниям нет, но по ОМС да. А ОМС это, собственно, общая медицинская страховка. То есть, как бы это сказать? То есть, вроде как бы нельзя, да, но по показаниям, но поскольку по общей медицинской страховке уже, то есть, нам как бы дают шанс. Да, то есть теперь у каждого появилась надежда. Я бы даже сказал, новая мечта.
1: Ну, надо только осталось дело за малым. Изыскать себе показания.
2: Ну, да.
1: Порыться в себе.
2: Конечно, но, а это несложно. Но главное, что и появилась надежда, мечта. Понимаете? И то есть это практически раз по ОМС, значит, практически любой россиянин может отдохнуть в дурке, как было сказано, бесплатно. Ну, и тут вот у меня такой вопрос. А что, собственно, случилось? То есть у нас что? То есть если более-менее любой или уже намного большее количество россиян может тянет на дурку, то это что случилось? То есть я-то просто раньше думал, что психиатрические клиники это для избранных. А теперь практически любой. И тут вопрос, это что, у психушек так стандарты снизились? Или наоборот, мы как бы выросли до уровня психушки?
1: Ну, в общем-то, да. Нам просто раньше-то мы боялись, думали, что ну, не пройдем, мы не попадаем по конкурсу, да, в психушку. А нам говорят, нет, попадаете, то приди только, там тебе физиопроцедуры, тебе, чтобы это не значило.
2: Верь в себя! Да, не вот это, а то мы, знаете, что-то... Там... Потому что опускаем руки, не сдавайся, верь!
1: А там какой-нибудь душ Шарко, там, банки, там...
2: Да, там же сказано, там что было сказано, значит, условия там привлекательные, да, как в санатории, а в некоторых учреждениях формат напоминает санаторий, так было сказано,
1: ну, да?
2: Да. Там есть все, там психологи, обследования, физиопроцедуры. Слушайте, реально все как в жизни. Вот то, что я услышал, что психушка, это прям как жизнь. То есть гостем себя там не почувствуешь. Знаете, вообще у меня есть такое вообще ощущение, мне даже кажется, что я все это вижу уже вокруг себя, и не один раз.
1: Ну, а там еще всякие бонусы приятные, там тихий час, полдник.
2: Конечно, но вообще у меня почему-то есть ощущение, что я отдыхаю в дурке давно и бесплатно, да, и реально все как в жизни. Смотрите, да, там, что там, психологи, да, процедуры, все как здесь, да, все как у нас на гражданке. И я только не понимаю, а, ну, хоть какая-то разница есть? Ну, хоть, не знаю, может быть, там, ну, не знаю, там хотя бы усмирительный халат наденут, нет? Или там с Наполеоном познакомят?
1: Ну, знаете, если вам полагается смирительная рубашка, то вас и без ОМС возьмут.
2: Как бы, даже если это для ВИП.
1: Кочевряжется, даже если будете.
2: А, все понял. То есть, ну, нет, а мне...
1: Куда вы меня везете? Пустите! Куда
2: Но меня, честно говоря, действительно смущает вот это по ОМС, да? То есть, по общему медицинскому страхованию. То есть, а психушка – это уже... наше общее состояние. И то есть, значит, следующий шаг, я надеюсь, что скоро в психушку уже можно будет просто по паспорту гражданина РФ.
1: Ну и с ОМС.
2: Не, ну это само собой.
1: Ну как? ОМС оформил, все, давай.
2: И без усмирительного халата. так пропустят, нет?
1: Ну, если вы вообще без халата хотите
2: войти? Нет, без халата нет. Без халата точно пропустят. Если вообще без всего.
1: Скините халат свой.
2: Но вопрос. Вот смотрите, какая штука. В психушке отдохнуть, оказывается, хорошо. Прям как в санатории. Вот еще одна возможность. Но вопрос-то серьезный. А достоин ли ты отдохнуть в психушке? А возьмут ли тебя туда легко? ОМС-то ОМС, показания. А вот есть ли показания уже какие-то? Потому что ведь все мы... Ведь на самом деле одна, собственно, из известных психологических теорий гласит, что нет нормальных людей. Есть одна из теорий — акцентуация личности. У всех у нас есть какая-то проблема.
1: Акцентуация?
2: Ну, это не важно, это я вам потом расскажу. А сейчас важно разобраться с теми, кто нас слушает, с такими же и другими психами, как мы. Так вот, есть ли у тебя уже какие-то показания, что вот ты чувствуешь, что ты достоин отдохнуть, как в санатории, то есть в психушке?
1: Да, и что там тебе можно вылечить у тебя там? Какие-то, может, ты хочешь физиопроцедуры какие-то особые?
2: Да, не вылечить, а отдохнуть хорошо, да, вот их там... Ты понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Открытие станции метро Кудрово перенесли на 2030 год. Ранее ее запуск планировали на 2029. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, новый ориентир зависит от темпов развития метро и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
2: Ориентир? Ориентир это что? Это дата?
3: Да.
2: Типа? То есть, смотрите, секундочку. То есть дата открытия станции метро будет зависеть от темпов развития метро.
3: Ну, логично.
2: Логично. Же, ну. То есть, если метро в Питере развивается, то и новые станции открываются быстро. А если темпы не развиваются, то и открывать сложнее. Если темпы быстрые, значит, откроют быстро. А если темпы медленные, то что?
3: Ну, как бы так помедленнее.
2: Вот. Все понятно.
3: 2030 год. Красивая круглая дата. А 29-й год это ни о чем.
2: Некрасиво, согласен.
3: Ни о чем совсем. Да?
2: Но тут же не все так просто на самом деле. Это же станция метро Кудрово.
3: Кудрово.
2: А тогда, смотрите, тут ситуация даже не просто непростая, я бы даже сказал, парадоксальная. Потому что, смотрите, значит, станция метро Кудрово в Петербурге, это что? Это, типа, новая станция метро в Петербурге. А само Кудрово-то это Ленобласть. По крайней мере, такое у него официальное административное деление.
3: Ну да, да? Официально это Ленобласть.
2: Это Ленобласть. То есть, смотрите, значит, метро Кудрово будет как бы частью питерского метрополитена, но фактически Ленобласть. А в Ленобласти, ну, не считая Девяткина, который был построен еще в СССР, это будет первая станция метро. И то есть, смотрите, тогда это вообще событие века. То есть в Ленобласти собираются открыть одну единственную станцию метро.
3: Но понимаете? При новой России, да.
2: Да, конечно, понятно. Ну, в новой России, в очень новой, совсем новой. Прям в нулевой. Так, может быть, смотрите, может быть, тогда... Если ее строят в Ленобласти, да?
3: Ну, фактически, а где ее можно строить? Нет, конечно, можно построить где-нибудь на Васильевском острове, а потом перенести туда.
2: Нет, так не надо.
3: Смонтировать.
2: Вот так как раз не нужно, потому что вот если она, это Ленобласть, так, может быть, тогда ее получится быстрее открыть.
3: Почему?
2: Раз это Ленобласть. Ну, потому что в Питере у нас открывают не быстро. У нас одну станцию могут по 10 лет открывать, потому что такие традиции. А почему? Ну, очевидно, потому что тут жил Пушкин. А Пушкин, ну, знаете, Пушкин метро не очень любил. Он все больше, знаете, на гужевом транспорте. Там конные там, экипажи, повозки. А к метро он как-то не очень. А в Ленобласти Пушкин, хотя и был, и даже много проводил времени в Царском селе, хоть это Ленобласть, но не в Кудрово же.
3: Почему в Кудрово? Да в Кудрово он, может, там Кехельбекера навещал. Или там, может, в честь Пушкина назвали Кудрово. О, Рамуальдович, смотри, какой кудрявенький приехал. Будет называться Кудрово.
2: А, тогда не скоро откроет. Я об этом не подумал, на самом деле. Ну, не Кехельбекер, там вряд ли. Что делал в Кудрово? Тогда-то была даже не деревня, а неизвестно что. В Кудрово жил кто? Кудрович или Кудронян? Кто там был? А он метро так...
3: Кехельбекер!
2: Нет, да что он дал себе? Не был там Кехельбекера. Он в Царском селе был.
3: А родился в Кудрово. Ну, я так предполагаю.
2: А, как версия? Хорошо.
3: Версия, да.
2: Так тогда, может... Как бы нам побыстрее открыть эту станцию?
3: Ну, тут не получается. Потому что, смотрите, все равно он открывает... Из Питера же роют в Ленобласть. Если бы рыли наоборот, из Кудрова в Питер, получилось бы быстрее, понимаете? А тут они вот из Питера копают как бы.
2: Черт возьми, тогда... Ну, как тогда? Что сделать?
3: И главное, чтобы они... Лучше бы, чтобы они рыли, не предупреждая ничего, питерское метро, знаете? Чтобы хоба, и внезапно прокопали.
2: А тогда, может быть, рыть из Девяткина? Раз Девяткина — это Ленобласть. Сразу в
3: Кудрово. Только никому не говорить в Питере.
2: Конечно, ни в коем случае.
3: Сюрприз.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге ограбили курьера-мошенников. Девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, которые только что забрала у 76-летней пенсионерки. Женщину убедили передать деньги якобы для декларирования, после чего курьер забрала пакет и отправилась дальше. Но почти сразу на Гражданском проспекте двое мужчин выхватили у нее наличные. Курьер сама обратилась в полицию. В итоге возбудили 2 уголовных дела о мошенничестве и грабеже.
2: Два уголовных дела. А если тех, кто выхватил у нее пакет из рук по пути, изнасиловали, то это уже надо 3 уголовных дела заводить. А если, представьте, если тех, кто изнасиловал, тех, кто ограбил, тех, кто смошенничал, если их расчленят, те, кто мошенничал вместе с теми, кого грабили, те, кто насиловал, то уголовных дел уже, может быть, и не сосчитаешь.
3: Ну,
2: вообще,
3: кстати, по поводу расчленения, чисто же питерская.
2: Ну, тема. Да, я и говорю, то есть тут надо внимать. По 2 дела это еще рано, подождем, как будет развиваться событие. Это вам не дом, который построил Джек, это Питер. Город приключений, событийная столица, да? Это понимаете?
3: Ивент у нас.
2: Ивент, конечно. Значит, что там девушка доставляла украденные деньги аферистам, которые она, типа, забрала у пенсионерки, да? Пакет, сколько там, с 3 миллионами рублей. А затем неизвестные выхватили у нее пакет из рук. Ну, вы знаете, вот все-таки я человек оптимистически мыслящий. И для меня вот в этом есть позитив. Потому что, смотрите, ну, да, событий много. Может, такие, знаете, так себе. Но ведь все-таки, знаете, не Pulp Fiction вам, не этот, как его там, чтиво это, криминальное, да, фильм, где 2 отморозка, значит, попали в руки еще большим отморозкам, где, сами знаете, что и чем закончилось в комнате Рассел. Тут все-таки культура, культурная столица. Потому что, смотрите, ведь никто из того, кого ограбили, да, эту мошенницу или мошенницу, никто ее не того, да?
3: Хотя, вроде бы, дело было на Гражданском проспекте. Вау. Там в воздухе разлитая атмосфера.
2: Да, несмотря на то, что даже на Гражданском проспекте. А просто воры культурно стыбзили у мошенников стыбзенные бабки. И сейчас, наверное, и те, и другие где-нибудь в Эрмитаже или в Мариинке, да?
3: Ну, там доехать нужно с Гражданского проспекта.
2: Нет, ну, а это на Гражданке, кстати, да, серьезно, я не знаю. Или это ваша фантазия?
3: Нет, но на Гражданском проспекте
2: двое
3: мужчин. Что за какое-то нынешнее поколение мошенников и курьеров выхватили из рук пакет? Ну, кто носит 3 миллиона с гаком в руках в пакете? Ну, хотя бы ты в рюкзак его засунь, там, не знаю, привяжи там к животу
2: Поэтому
3: скотчем,
2: и носят,
3: под пальто.
2: Что культурная столица. Они думали, что не выхватят, а мягко возьмут. Понимаете? Да, это, конечно, небольшое нарушение. Но, хорошо, выхватили, ладно, выхватили грубо, но зато я уверен, говорят-то они как петербуржцы. Знаете, там не бордюр, а поребрик, да? Не стыбзить и развести, а украсть и сплутовать.
3: Экспроприировать.
2: Да. О, да. Наверное, что-то питерское же, да, в них такое.
3: Хорошо, хоть башкой об поребрик не приложили.
2: Но не о бордюр, это важно.

0: Шоу. Россияне массово скупают маски чумного доктора. За неделю продажи взлетели более чем на 500%. Тренд разогнали ролики в соцсетях, а продавцы маркетплейсов уже штампуют новые карточки с чумовым прикидом. Цены на маски начинаются от 400 рублей и доходят до 18 500. Полный костюм с мантией, шляпой и перчатками обойдется еще примерно в 10 тысяч. При этом новых подозрений на чуму в Иркутской области нет. У 4 контактировавших обнаружили COVID-19 и риновирус.
1: А это не важно. COVID – это больше не тема. Все, это устарело, это больше не хайп. А вот чума – это тема. И я, знаете, чувствую, что скоро нас ждет новая супервечеринка. Мероприятие. Может быть, кстати, даже от Радио Рекорд. Чума-фест.
2: Например. Ну, как-то да, у нас как бы держат нос по ветру очень сильно наши, как бы,
1: конечно,
2: наши креативные.
1: Тем более, она же белая, да, это ведь чума, это белый во всадниках апокалипсиса, это белый конь, да. И вообще, это поразительно. Посмотрите, у нас народ настолько позитивный, да, хоть вот нам и говорят, что антидепрессант все больше скупает. Но что не произойдет, это для него повод для вечеринки, для маскарада. Значит, да, вот, и смотрите, если про этих всадников, да, чума, так сказать, всадника апокалипсиса, да, значит, а следующие там два всадника — это голод и смерть. А значит, дальше, а дальше круче. Дальше, сейчас чума-фест, дальше голод-фест, ну, а потом уже вершина, смерть-фест. И я вам скажу, это будет, наверное, самое яркое такое лазерное шоу. А в конце споет спецгость Филипп Киркоров. Вы поете, если что?
2: Ну, только прикупить масочку мне нужно.
1: Масочка уже куплена. Кстати, это вы в прошлый раз, если я не ошибаюсь, когда мы 2 дня назад обсуждали новость про там что-то такое тоже с чумой связано. Это же вы предложили эту маску с клювом. Да? И видите, вас послушали.
2: Ну, чумного доктора, да, это же классика. И, кстати, вот так, если говорят, что полный костюм стоит целых 18 тысяч рублей, я очень хорошо сэкономлю, потому что мне не хватает только маски. А вот мантия, шляпа и перчатки у меня есть.
1: Ну, конечно. Вот, ну, так, да. А вот это что? Это, кстати, все время путаю. Это мантия, да, или шляпа?
2: Это ж, то, что выше, это шляпа,
1: а
2: ниже.
1: Вот это, мантия. Все, разобрались.
2: Вот я за шляпу взялся, перчатки.
1: Нет, не надо, я обязательно. Лучше я сейчас взяли за что. Темно просто.
2: Такой.
1: Его господь попросить не браться за шляпу.
2: Нет.
1: Не маскарад же все-таки. А это маскарад, понимаете? Народ соскучился по маскарадам. И теперь, смотрите, маски вообще можно надевать по любому поводу. Чума, вот маска. Будет свиной грипп. Можно ходить в маске свиньи. Испанский грипп. Помните, был такой в начале 20 века, да? Сотни миллионов людей приложил по миру, да? Раньше, значит, просто тупо страдали, а сейчас можно нарядиться испанцем, да, кабальеро.
2: И, кстати, эта маска чумного доктора, она универсальная. Ее можно на лицо, а можно, как бы, знаете, как трусы со слоником.
1: Со слоником, да, вот, да, конечно.
2: Оп,
1: и сюда можно, конечно. И вообще на любое мероприятие. Будет эпидемия оспы. Натуральные оспы, помните? Можно на лице нарисовать оспи, а клюв куда?
2: Оттуда, чтобы лицо не загораживало.
1: То есть, в принципе, да.
2: А еще есть такая болезнь свинка.
1: Ну, и тогда что?
2: Ну, тут подумать надо. Куда клюв ходить, сказать, в таком случае?
1: Ну, клюв... Ну, в любом случае, да, маска, конечно, абсолютно универсальная. И, знаете, это же раньше у Пушкина, там, первое время чумы. А сейчас времена, слава богу, другие. Сейчас сама чума – это пир. Да, большой фестиваль чумы и маленький фестиваль чумки. Вы в чем пойдете?
2: В клюве.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас мы обращаемся к слушателям переполненным. То есть те, кого переполняют ощущения, они больше не могут слушать, им нужно что-то написать, да? Вы уже написали тут кучу всего, это у нас называется «Народные новости», что там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне могут, нам напомнили об этом, что россияне могут бесплатно пройти реабилитацию в психиатрических клиниках по ОМС. И говорят, там в некоторых из них условия просто санаторные. И мы спросили тебя, имеешь ли ты право отдохнуть в психиатрической клинике, где санаторные условия? Есть ли у тебя какие-то показания к этому? Какие-то вот нашел ли ты в себе? И очень многое нам пишут истории. Вот, у меня был сосед. Он со всеми скандалил и любил кричать. Тебя в дурдом надо, тебя там научат любить товарища Сталина. Всем это говорил. А потом сам в дурку уехал, когда воткнул топорик в электрощит в подъезде. Вот, записывайте, как говорится, рецепт, чтобы уехать по, без регистрации и СМС, по ОМС уехать.
0: А что записывать? Я, честно говоря, думал, что это просто обычный электрик, нет?
1: Ну как он, нет?
0: Нет, ну слушайте, я вам вот скажу, если бы я увидел в подъезде, как человек втыкает топор в электрощит, вот вы бы что подумали?
1: Нет, а если он при этом вам кричит, что там тебе в дурдом надо, тебя научат...
0: Тем более электрик, который давно работает, ну, дергало уже не раз. Ну, я записал, конечно, да. А с топориком лучше, да, в дурдом?
1: Нет, лучше не делать этого всего.
0: Нет, просто нет, так, нет, если мы же говорим о показаниях...
1: Да, вот Василий пишет. Как-то навещал приятеля, лежал в одной палате со Славой Дациком. Так вот, скажу я вам, там отдыхают только те из нас с вами, кто имел неосторожность спалиться. Кстати, там слушают вас. Кирюхе Карасю привет. Карась, привет тебе от Василия.
0: А карась — это диагноз?
1: Ну да, представляете, карасем.
0: Нет, это не самое страшное.
1: Не лососем же, да?
0: Да, нет, конечно, карась — это что, да? Бывает, да, и хуже. А я не понял, он навещал его? А он до сих пор там в статусе навещающего?
1: Ну, если нас там слушают, да. Передают привет, то да.
0: Потому что, ну, я знаю, что даже навещающих не всех выпускают. Надо так навещать, да, есть такие...
1: Ну, так можно навести. Объясняю, что нужно не спалиться суметь. Он, видимо, не спалился. А карась спалился. Я карась, начал орать.
0: Но это раньше, понимаешь? Ведь на самом деле есть две категории граждан. Одни те, кто вот боятся, чтобы как-нибудь не спалиться, чтобы их в психушку не забрали. А другие делают все, чтобы туда попасть, но не берут. Да. Но вот пишет, например, Палыч.
1: Палыч.
0: Привет, КХ. Есть ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире. Так вот, один из них в дурке лежал. Говорит, там хорошо, и по вечерам вас включают. Кстати, пользуясь случаем, передайте им, пусть меня разблокируют в чате. Похоже, что действительно человек был в психушке. И, кстати, я уж так себя чувствую. Подождите секунду. Значит, где слушают, на новом радио или в психушке?
1: Нас включают
0: или
1: на новом радио.
0: А слушают?
1: Ну, слушают там.
0: Психушки?
1: Где карась.
0: А психушки слушают новое радио и то, как нас там обсуждают? Или нас
1: я
0: здесь?
1: Я не понял.
0: А это надо позвонить. Тут, значит, мы не разберемся сейчас. Без Палыча тут не разобраться сейчас. 912, что такое?
1: Шут его знает.
0: Не психушка? Психушки сколько? Какой префикс? Вы слышите, алло, все нормально, да. Вам уже в больничку пора, но пока еще не туда.
1: Не карасю, да.
0: Геркулез. Пансар, по-моему. Алло. Палыч?
2: Да, я в душе говорю, да, это я Палыч.
0: Что он говорит, я не слышу.
1: Это я Палыч.
0: Переводите его и дальше. Палыч, дорогой мой, я просто не очень хорошо тебя слышу. Давай просто сразу разберемся. А Палыч — это имя, фамилия? Что это?
2: Это имя, фамилия и отчество одновременно.
0: Оно же имя, оно же фамилия и отчество, да? Ну, сокращенно.
2: Точно.
0: Ага. Ну, окей. Значит, а ты можешь как-то говорить вот куда-то вот... Я не знаю, почему ты разговариваешь, по какому там, по утюгу, неважно, почему, но говори там, где дырочки. Вот у тебя где дырочки сейчас?
2: Они сейчас везде.
0: Везде. Ну, везет.
1: Он в душе.
0: Понятно.
1: Ты голенький, Палыч.
0: Да, говори в...
2: Да, но если... я не везде.
0: Но все равно говори в любые дырочки, но не в ту дырочку, а куда-нибудь в те дырочки, которые ты говоришь. Он понял меня, как думаешь?
1: Даже я вас не понял.
0: Ну, окей. Значит, Палыч, ты пишешь, что ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире, да, есть ребята, которые вас обсуждают. Так вот, один из них в дурке лежал. Давай разберемся. То есть, ребята с нового радио, это вообще кто?
2: Ну, такие ребята, они такие...
0: Ну, такие ребята, да, окей.
1: Хорошо. Какие-то на новом радио могут быть
0: ребята. Да, какие-то ребята на новом радио, окей. А ты слушаешь новое радио, да?
2: Ну, бывает.
0: Значит, и ты слушаешь новое радио, и ты слышишь, как они нас там обсуждают в эфире. И что они там нас обсуждают, как?
2: Что вы прикольные ребята, очень смешные.
0: А как это происходит на новом радио? Я просто, ну, радио как-то не очень слушаю, тем более новое, потому что оно для меня слишком новое. Я больше старое,
1: ну,
0: такое,
1: такие,
0: чтобы...
1: Да, уже,
0: как это происходит? В какой, как называется программа, рубрика, может, это или какая-то, может, какое-то шоу там, да?
2: Ну, как это? Ну, да, это шоу. Шоу, и там мимолет, и вы вылетаете тоже.
0: Что еще?
1: Я не понял.
0: Я тоже...
1: Павлович,
0: плохо слышал. Павлович, ты можешь выйти из
1: дуру?
0: Даже голый, ничего страшного, мы простим. И говори в дырочке. А, ну все, все, закончил. Нельзя было просить. А очень поторопился. А это что?
1: Новое радио.
0: А,
1: нас обсуждают, слышите?
0: Сейчас слышу.

0: Ну, на голландскую это лучше, да?
1: Голландская система такая. Рижский вокзал будет продать по голландской.
0: Ну, сложная схема.
1: Голландский штурвал слышал, а голландскую систему не слышал.
0: Понимаете, поэтому и сложно. Видите, ну, четвертый раз не продали. Знаете, эта эпопея, насколько я помню, длится уже около года, да?
1: Плюс-минус. Даже, может, больше.
0: Даже больше. Так, слушайте, ну, если уже четвертый раз не могут продать этот злосчастный Рижский вокзал, так, может быть, какой-нибудь попробовать какую-нибудь радикальную меру? Может быть, попробовать его продать не как Рижский вокзал, а как белорусский вокзал? Может, как белорусский он лучше пойдет? Потому что, ну а что Рижский? В Ригу вообще сейчас из России-то особо и не пускают,
1: не
0: да?
1: Не пускают.
0: А в Белоруссию самое то.
1: А как же мы будем ездить, как бы, если продадут белорусский вокзал?
0: Не знаю, я просто думаю варианты. Или, может, хожу как ленинградский. А можно продать как любимый вокзал Путина. Он сразу улетит вообще просто... В лед. Ну, просто надо что-то подумать. Прикинь, ну не так просто тупо. Рижский. Ну что за продавцы такие?
1: А может, просто все проще. Смотрите, на аукцион никто не пришел. Так подождали бы еще, может, они опаздывали. То есть пробки в Москве бешеные.
0: Пятый раз предлагаете?
1: Да, нет, вот просто
0: может быть.
1: Стоили аукциона, никто не пришел. Ну просто вот, не успели, как бы. Мало ждать.
0: Я понимаю вас. Я считаю, что нет плохих лотов, есть плохие продавцы. И может быть. Ну, я не знаю, но можешь попробовать его продать не как вокзал вообще? Вот что сейчас популярно? Озон, например, да? Рижский Озон, например. Или там, не знаю, может быть, даже как, не знаю, как русский, Рижский музей.
1: Или как самую большую в мире кальянную. Или хинкальную.
0: А рижские при чем?
1: А очень рижские.
0: А лучше, я знаю что. Смотрите, у нас вот тут в Питере уже, наверное, лет больше 20 лет назад, точно не помню когда, но около 20 лет точно, у нас закрыли Варшавский вокзал. Ну, вы знаете, да?
1: Ну, конечно, да.
0: И переделали этот объект культурного наследия, так в скобочках скажем, да, в такой, вы знаете, рыночно-колхозный торговый центр. На мой взгляд, субъективно, совершенно беспонтовый. Ну, да, Варшавский, он так и называется. А Варшавского вокзала больше нет. Так вот, смотрите, а что если Рижский вокзал продавать как Варшавский, а? Или можно же еще круче, Рижско-Варшавский, например.
1: Ну, можно. А цену-то какую? Это тоже.
0: А это не важно.
1: Пойдем по голландской системе.
0: По голландски, конечно. Как?
1: Может, голландский вокзал?
0: А куда он ведет?
1: Да нет, никуда. Как вы знаете. В астрал.
0: А кому они вообще хотят продать Рижский вокзал? Вот кто их целевой покупатель? Какой-то рижанин? Диджей Рига? Кто?
1: Ну, не знаю. Ну, возможно. А может быть, Пельш. Валдис Пельш. Он же из тех краев. Ну, давно живет здесь, но из тех краев.
0: Краев?
1: Да.
0: Да, ну или...
1: Из тех Полесьтин.
0: А голландца у нас никакого нет? Известно. Ну, и, кстати, вот, смотрите, у нас же в Риге снималось очень много фильмов советских. В том числе «17 дней весны». Там Блюменштрассе, это знаменитая. Помните, где профессор, как бишь его... Плечнер сиганул из окна, да?
1: Ему и продать предлагаете? Плечнеру?
0: Нет, ну Плечнер уже не продажу, там Штирлиц. Может, Плечнерский вокзал? Я думаю о переименовании. Вокзал имени Плещник. Или это сложная схема?
1: Это очень сложная схема, да. Точно никто не придет.
0: Тогда есть другое предложение. А что если... вот, понимаете, ведь на самом деле надо же просто... Может быть, вот попробовать еще пятый раз его продать, и, может быть, все-таки кто-нибудь захочет себе его купить, Рижский вокзал, вместо билета на концерт Kanye West. Ведь по большому счету надо просто убедить, что вокзал это тоже модно, как и Kanye West. Что Kanye West даже там был. Может быть, даже заходил туда оплить, например.
1: Но он же не был в Москве. Это, ну, не все, это, в Пельш там, возможно, был.
0: Ну да, скорее. Но Пельш сейчас не хайп.
1: Надо его раздувать.
0: А Каннский вокзал. Типа, ну не то, что в Канне. Ну пускай думают, что... Ну, думают, что... Пускай вы думают, что в Канны. А ее прямо в Канье Веста ведет вокзал.
1: То есть в паровозе в Канье Веста, да?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Санкт-Петербурге и Ленобласти перенесли проверку сирен. Вместо 7 октября системы экстренного оповещения протестируют 9 октября. С 10.30 до 11 часов будут проверять громкоговорители, радиостанции и телеканалы.
2: Подождите, перенесли? Слушайте, ну, слава богу, а то я, знаете, я сегодня даже переволновался, когда сирен этих не услышал. Я даже подумал, что, может, я оглох? То есть, мы тут с вами, помните, не зря волновались.
3: Да.
2: Да, опять нас послушали. Потому что, помните, мы удивлялись, почему они проверку сирен запланировали на 7 октября. Это же день рождения Путина. Да, и типа звучать это будет как-то очень странно, да? И отреагировали, все хорошо. Но перенесли на какое число?
3: На завтра.
2: А сегодня какое?
3: А нет, сегодня 7, на после.
2: На 9, да?
3: На послезавтра,
2: Смотрите, значит, хорошо, а 9, значит, это у кого день рождения? Насколько я помню, поправьте меня, 9-го день рождения у Джона Леннона. Но это будет лучше, да, в любом случае?
3: Ну, Агонс, поправить, потому что только про свой день рождения знаю.
2: Остальных никак. Больше в памяти не помещается. Я понимаю, память ограничена. А я вот знаю, будучи битломаном, по крайней мере, в прошлом, 9-го, по-моему, или 10-го, нет, 9-го у него. А значит, ну, нет, смотрите, ну, сирена в день рождения Джона Леннона, это все-таки не в день рождения Ленина.
3: Ну, я бы такие не проводил аналогии. Просто рандомное число.
2: Нет, я не верю. Ну, как рандомно, так я не верю.
3: Не нагнетайте.
2: Ну, раз перенесли. Смотрите, а почему 9-е? А почему не 10-е? А хотя нет, да, понятно. 10-е, понятно почему, потому что 10-е день рождения у террориста и экстремиста Павла Дурова. Тут понятно. Ну тогда слушайте, тогда получается. Ну,
3: нормально, что... можно было вдарить сиреной, как бы, поэтому.
2: Ну тут.
3: Почему нет?
2: Хотя. Ну, тоже не так, знаете, двойственно. Поэтому действительно получается, что 9-е лучше не придумаешь, да, наверное? Да,
3: целых полчаса будет, что ли, сирены?
2: Ну, а сколько?
3: 10.30 до 11, вообще говорю, что по телевизору, по радио будут сирены там, да?
2: Вот именно потому, что да, потому что полчаса я бы, может быть, даже перенес, знаете, а что, если тогда перенести вообще куда-нибудь... А что, если не побояться и перенести сирены прямо на 31 октября, то есть на Хэллоуин? И смотрите, это же тема. Да, вот эти все маски чертей, этих вурдалаков под сирены, это же самое то вообще.
3: Ну, тогда не 31, а на следующий день. Потому что они же отмечают обычно по вечерам, а утром они высыпаются все с бодунища, эти черти. И по ним вдарить сиреной.
2: А, в этом смысле?
3: Да.
2: Нет, а я как бы усилить. То есть, смотрите, горящая тыква и сирена, например.
3: Ну, можно. Ну, хороший план. А еще, знаете, у нас в Питере, это же про Питер, знаешь, да? Есть такая традиция, в полдень пушка стреляет с Павловской крепости. Как-то может как-то вот с этим поиграть, как бы.
2: Поиграть с сиреной с пушкой?
3: Да.
2: То есть сначала пушка, потом сирена.
3: Нет, сначала сирена, потом пушка по времени.
2: Нет. А тут действительно это очень важно, потому что если. Я даже не знаю, что круче. Наверное, все-таки. Нет, слушайте,
3: у нас город.
2: А может, вернемся?
3: Да, все, да. Мотали назад, все,
2: да. Да, все, ничего, как будто нет.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Kanye West не выступит в Москве. Турецкая компания Ills Vision отказалась от планов привезти рэпера в столицу летом 2027 года. Ранее организаторы планировали шоу «Е» на 10 июля. Однако теперь все упоминания Москвы исчезли из корпоративной презентации компании.
2: Это же только 10-го. Может быть, все-таки он состоится 11-го или... 13-го,
3: нет. Я настроился на 10-е, вот я уже все подготовил. У меня день расписан по минутам, я человек занятой. У меня куча дел, встречи, переговоры.
2: Подождите, что делать? Вы хотите нас лишить надежды, а покончать? Давайте хотя бы, 10-го сказали, не будет. Давайте надеяться, на что?
3: Не знаю, тут нужно разбираться. Вы смотрите.
2: Давайте хотя бы на четверг.
3: Хорошо. Дождя. А почему турки отказались от этих планов? Что их сподвигло на это? Что случилось у них? Настроение, что ли?
2: 10 число такое. Ведь еще есть, знаете, сейчас очень люди любят нумерологов. А может быть такое число, смотрите, 10 это, что для нумерологов значит? 1 и 0 это 1. Единица.
3: Серьезно?
2: Дальше
3: еще. Нумерологи голова.
2: Дальше еще тоже не додумал. Так вот, может, единица не подходит для концерта Kanye West.
3: Прекрасная дата, лето, Москва.
2: Единица.
3: Единица, да. Турки, что с вами не так? Почему? Уже 10-й вопрос можно задавали, почему именно турки организовывают выступление Kanye West.
2: И они же виноваты. Но, послушайте, у меня тут немножко другой вопрос. Концерта Kanye West в Москве 10 июня не будет. А знаете, что меня радует? Меня радует, что есть люди, кто в это еще верит, что он будет. То есть остались такие сектанты, такое тайное общество, может, масоны, знаете, эссеи кумраниты, розенкрейцеры, я бы сказал, криптоканьянцы, которые верят в пришествие Kanye West в Москву 10 июня, каньянцы 10 дня. То есть, да, и, конечно же, мы же знаем, что в России даже Kanye West больше, чем Kanye West, да? Как известно, умом Kanye West не понять, в Kanye West можно только верить, да? Но ведь земная, сермяжная, я бы сказал, дольная правда, она действительно сейчас, мы должны это признать, горька и уныла. Kanye West в России не будет. Как нам в него верить дальше?
3: Слушайте, тут нужно менять кардинально, даже, я бы сказал, революционную ситуацию, это менять, не побоюсь этого слова. Надо отбирать, права у турков на Kanye West.
2: Кому? Румынам, например.
3: Или армянам. Вот они сразу концерт устроят.
2: А если не устроят, то...
3: Дешевле будет стоить.
2: Если не устроят, армяне что, прекрасные стендаперы? Мы посмотрим
3: это. Да, конечно. Это всегда здорово.
2: Черный выйдет этот, как его, который маленький этот...
3: Галустян.
2: Галустян вместо Kanye West. Что, плохо, что ли?
3: И с Мартиросяном.
2: Вот.
3: И с Петросяном.
2: И с этим, да...
3: И с Павлом Вольки. Сержант Маркович.
2: А что, вот такой Kanye West
3: нам нужен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой длинный просторный халат с широкими плиссированными рукавами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Кстати, по поводу «привстал». Вот мы сегодня говорим в основном о том, что хотел бы ты отдохнуть немножко, как бы, на реабилитации, как бы, ну, в психиатрической клинике. Очень много людей написало, что да, готовы, и у них есть поводы. Но есть люди, которых категорически нельзя пускать в любые медицинские учреждения. Как, например, нашего постоянного слушателя Льва. Он пишет: «Меня чисто врачихи возбуждают и медсестры всякие. Я даже на рентген, когда захожу, и даже там уже привставать начинает. Не знаю, почему так».
0: Ну как почему? Чтобы объяснили это в самом начале. Это Лев, да? Ну, а рентген такая штука, такая, знаете, да, когда,
1: такая,
0: когда зерно падает уже в готовую почву, знаете, это не важно что. Рентген, кувалда там, что. Я не знаю, да что угодно. Да даже вот это хотел показать. Да, все, да что. Главное, когда, знаете, как говорится, когда ученик готов, учитель приходит... Именно в этот момент, да? Вот ученик готов, да? И рентген, не рентген.
1: Какой же он ученик? Он такой, он мэтр, как бы.
0: Это да. Так, ну, вот что тут, давайте я почитаю. Вот пишет, успешный человек пишет: «Кэхэ, а вы знали, что Пушкин называл Кюхельбекера, любя Кюхля?» Ну, откуда ж мы это знали? Откуда нам, откуда вообще кто знает? А ты знал, например, что писателя Льва Николаевича называли Толстой? А ты знал, что Достоевский был ФМ? А? Откуда же это кому? Никогда, конечно, да. Никто этого не знает. Откуда это знать? А чему про Пушкина я не понял?
1: Мы говорили про Кюхельбекера, про Кудрова Кюхельбекера.
0: А, понятно. А вот, кстати, видимо, новость про вокзал, морфологический разбор, так себя человек называет. Купить вокзал! Как вы думаете, и что дальше вот он предлагает?
1: Продать вокзал! Потом снова купить!
0: Это вот вы, барыга, а этот человек рабатель. Купить вокзал и жить там! Вот мечта! Это что, бомж пишет? Я слышу, это мечта бомжа.
1: Не, ну там есть комфортные очень условия. Знаете, там вип-зал, комната матери и ребенка.
0: А,
1: если просто валяться, как вы знаете, там на вокзале, то да. А,
0: да, мать, ну что, давайте.
1: Ну что, ну вот. А зачем ехать в дурдом, если можно поехать в Псков? Там тоже недорого. Кремов, поехали в Псков. По поводу отдохнуть, как бы, ну, в психиатрической клинике.
0: Ну, а вот...
1: Понимаешь, в Пскове недорого, а в клинике бесплатно. Чувствуешь разницу?
0: Но, с другой стороны, из Пскова могут выпустить. А, мой петушара пришел. Все, ладно. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, рекордная семья. На календаре у нас среда, за окном октябрь, как вы понимаете. Ну и световой день, в свою очередь, куда-то стремительно исчезает, а мы с вами совершенно не собираемся вслед за ним впадать в осеннюю спячку. Так же, да? Да. Наоборот, предлагаю прямо сейчас добавить этому вечеру немного красок. Собираем своих, делаем погромче, организуем импровизированные танцполы в квартирах, машинах, офисах. Короче, где вас застал сегодняшний вечер. Два часа с вами раскручиваем эту осеннюю планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно, греемся хорошей музыкой в

О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Добавить в избранное понравившееся интернет-потоки можно и нужно. Ну и, конечно же, прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

0: реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Чувствуется магия радио, потому как на улице уже темнеет. Кто-то едет домой после работы, кто-то стоит в пробке, кто-то готовит ужин, в свою очередь, кто-то сидит с друзьями, а кто-то просто включил Радио Рекорд фоном и в какой-то момент понял, что уже качает головой в ритм-музыке под рекорд-пати. Вот такие маленькие истории, из них и складывается наша большая рекордная тусовка, поэтому на среду мы пока никуда не отпускаем. Впереди еще целый час, чтобы окончательно переключиться со всех дел на хорошее настроение. И прямо сейчас продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

До финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там больше 100 интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное, конечно же, тоже можно, потому что такая опция имеется. Также есть интернет-поток Пати 24/7, и вот он-таки как раз-таки является продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, звучит здесь, на Рекорде. Рекорд Пати.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: Blacked out whenever we group up. Paint the city red like a rooster. I'm on another level, man, a streamer.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Вейкаперы, ваше любимое шоу утреннее и вечернее, разумеется. А также у нас есть там Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. Из шоу Виолетта Юшкина и Рекорд Пати, субботний итоговый выпуск. Ну и мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лис и новое шоу «Час резидента» также ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание у нас через несколько минут. Рекорд Клаб Шоу, где я расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на эту неделю, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обсудим сегодняшние композиции из нынешнего эпизода Рекорд Лав Шоу. Итак, прямо сейчас мы начинаем сегодняшний выпуск с Шапов и Айвас, который называется Brazil on Acid. Релиз состоялся 25 сентября на Club Bad, лейбле Миле. Темный афрохаусовый трек с темной плотной перкуссией, бразильскими вокальными вставками и такими, знаете, кислотными элементами, что ли. Причем оба артиста приходят сюда с серьезным бэкграундом, потому как музыку Шапова поддерживали Swedish House Mafia, Дэвид Гетто, Тиесто и Хардвелл, а Айваска, Соломон, Блэк Кофи и Клэптон. И прямо сейчас они вместе, они здесь, в самом начале эпизода Рекорд Лав Шоу сегодняшнего нового. Шапов и Айваска, Brazil on Acid.

0: На лейбле Atom. И здесь Chapter and Verse немного отходит от привычного тек-хауса в сторону более легкого дэнсового звучания. Вокальный хук, прямой грув и максимальная компактная конструкция тому подтверждение. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Chapter and Verse Dance With Me.
1: Рекорд Клаб.

Релиз состоялся 25 сентября на лейбле Hatfield Records. И для Fels это начало новой главы, которую он сам называет Future Tropical, да, что бы это ни значило. Спустя же 10 лет после успеха Show Me Love он обновляет собственную формулу, более мощный низ, да, бас, то есть живая инструментальная составляющая и при этом та самая светлая мелодика Сэма Фелта. Вокал же у нас принадлежит исландской певице Эздис, и прямо сейчас все это многообразие здесь в Record Club Show. Сэм Фелт и Эздис. Need That Love. Record Club.

0: Movimiento. Релиз состоялся 23 сентября на лейбле Universal Music Latino и Hellbent. Ну а клубная версия появилась 29 числа, то есть буквально через неделю практически. В основе у нас секси Movimiento от Wizen и Yandel 2007 года аж, который Клуни и Атлак пересобрали под современный хаос. Причем трек несколько месяцев жил в сетах Клуни от клуба Space до Red Rocks еще до официального релиза. Ну и сейчас мы готовы упаковать вам в эфир в рамках Рекорд Клаб Шоу. Клуни, Yandel и Атлак. Movimiento.
1: Рекорд Клаб Тим.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Знаки. Знаки. Именно так переводится следующая работа Signs от Пола Вулфорда, Second City и Ra. Еще одна сильная британская комбинация. Друзья, релиз вышел 18 сентября на лейбле Ministry of Sound Recording. Здесь классическая хаос-основа Вулфорда и Second City соединяется с мощным соул-вокалом Ra. И уже трек получается серьезную радиоподдержку. Его вставили на BBC Radio 1 Dance Anthems. Пол Вулфорд, конечно же, тоже поддерживал свою работу. Ну и прямо сейчас это творение в рамках Record Love Show продолжает и его. Пол Вулфорд, Second City, Ra, Signs. Record Club. Team Vox.

Fuck it up.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». We come through and bust up the graveyard.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.

Хе-хе-хе, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня мощнейший хаус-вайб будет от проектов DJ Polovich и Donny Graves. Очень крутой вайб в течение этого часа ожидает вас, так что готовьтесь.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня классный хаус-вайб от проекта VJ Polovich и Donny Graves.

0: Программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это DJ Polovich и Donny Graves.
1: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay open.

двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами The Skulls, и это Радио Рекорд. Сегодня у нас House Vibe от DJ Polovich и Donny Grace.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, super excited to be here. I'm Martin Garrix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.